0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: Угарана 325-80-017-95-74.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 700 000 рублей.
8: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская калина».
8: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
10: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на Рокерс.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Индекс счастья россиян упал до минимума. Газета «Ру» напоминает, что основой рейтинга остается вопрос: в жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет? По итогам апреля показатель индекса счастья россиян составил всего 52 пункта, сообщает ВЦИОМ. Таким образом, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Рейтинг начал падать с декабря.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Внимание, друзья! 16 мая в 20.00 в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Жизнь, человечество, не кисни.
6: На рок-арсенале.

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозавр-рок, таких как «Deep Purple».
9: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
6: Rock and talk
10: на Рок-Арсенале.
11: Новые релизы на Рок-Арсенале.
12: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Плюс. Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ну все, началось, пора бежать!
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6!
4: У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии.
2: И главная цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей!
3: Ого!
4: Дополнительное оборудование в подарок. Уже доступен к тест-драйву и заказу в JQ Unicum на Росточной 38. Новый JQ J6 готов к приключениям.
5: Акция до конца мая 2026 года.
6: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, сегодня 13 мая. В Екатеринбурге облачная погода и дождь. Утром плюс 8 градусов. Днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. We'll be right back.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. ВОЗ предупредила о возможном росте числа зараженных хантавирусом из-за длительного инкубационного периода. Эксперты рассказали изданию «Коммерсант», что заболевание начинается как грипп, резко повышается температура, появляются мышечные и головные боли. Завоз единичных случаев в Россию возможен, однако вероятность крупной вспышки заболевания крайне низка, настаивают российские специалисты. На ЖБИ в эти выходные вырастет количество ограничений. На 3 дня в микрорайоне будет закрыто трамвайное движение. Об этом пишет УРА.РУ. С полуночи субботы и до утра вторника на ЖБИ не будут ходить трамваи. Перекрытия будут действовать на участке от остановки Уральский федеральный университет до кольца на 40-летие Комсомола. Причиной ограничений называют ремонт путей, но уже не на Малышевском мосту, а на перекрестке улиц Сыромолотова и Высоцкого. 8-й, 12-й, а также 13-й, 15-й и 23-й трамваи пойдут по измененным маршрутам. Лето на площади 1905 года стартует через неделю. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая, сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Среди ближайших – июньский фестиваль движения. Корты для игры в падл появится на площади в июле. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали. Еще треть респондентов признались, что вообще не откладывают деньги на поездки. Данное исследование публикует газета «РУ». Из числа тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги примерно за полгода до поездки. 27% необходимо больше 7 месяцев, а 12% достаточно от 1 до 4 недель, чтобы сформировать отпускной бюджет. Отказываться приходится от крупных покупок. Также россияне чаще готовят дома, не ходят в кафе и рестораны, а каждый 5-й отказывается ради отпуска от сервисов доставки. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.

0: Макс Авто.
1: Почему? Не надо. У нас он.
0: Рожание разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
2: 10:35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Присоединяйтесь к нам. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите.
3: Мы начинаем по традиции с городских новостей. И вот новость сегодня с утра пришла. Фестиваль «Лето на площади» в Екатеринбурге откроется уже на следующей неделе, в субботу, 23 мая. Такую дату назвали в городской администрации.
2: Да, работы по обустройству уже стартовали. 22 мая превратится территория в многофункциональную зону и снова установит мобильные конструкции. Там настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца.
3: Остается надеяться, что будет понаряднее и поживее, чем в прошлом
2: вопрос
3: году.
2: Вопрос к термину «фестиваль».
3: Ну, я не знаю, насколько это можно назвать фестивалем, но будет новая зеленая зона в центре Екатеринбурга, как бы это ни называлось. Но, в общем, посмотрим и, конечно, понаблюдаем.
2: В прошлом году не хватило движухи людям.
3: Не хватило уюта, а не движухи. Прежде всего, уюта на площади, потому что многие скромно сказали так, если скромно, если дипломатично, чистенько, бедненько. Хотелось бы, чтобы было действительно более как-то элегантно.
2: А потом бюджет посмотрели и сказали, что-то как-то да.
3: Да, не бедненько, ты хочешь сказать.
2: Да, бедненько вот снаружи.
3: В общем, дождемся субботы, и пока просто проанонсируем. А там уже расскажем подробнее. И, может быть, обменяемся с вами какими-то впечатлениями. Ну и важная новость. В Свердловской области начнут оборудовать под убежище, в частности, паркинги и подвалы. Указ, который вносит изменения в положение об организации и ведении гражданской обороны в регионе, подписал губернатор Денис Паслер, сообщает, в частности, об этом издание «Коммерсант».
2: Ну, я по-другому изданию. Ну, я думаю, что указ,
3: это
2: он есть указ.
3: Думаю,
2: да.
3: Что...
2: да, документ дополняет правила для подвалов, еще раз, гаражей, паркингов и цокольных этажей, которые их владельцы переоборудуют в укрытие на случай атаки дронов и ракет. Основные требования. Люди могут находиться там без перерыва не более 12 часов. На одного человека приходится не меньше 0,6 квадратного метра пола, а высота потолков не ниже 1,70 м. Радиус, ну и так далее. То есть можно
3: давай
2: посмотреть.
3: Уже без этих цифр, что там важно? В таких укрытиях должны быть оборудованы места для сидения.
2: И лежания.
3: Да, система водоснабжения, электроосвещение, средства первичного пожаротушения. Еще, что важно, в подъездах должны быть размещены памятки о действиях при сигнале «Внимание всем», а на фасадах зданий все-таки указатели до ближайших укрытий. Это, наконец-то, не должно быть тайной,
2: да,
3: огромной.
2: Да.
3: Вот.
2: Более
3: что
2: того,
3: еще?
2: Ключи от укрытий должны лежать в диспетчерской у дворника, рабочих или других определенных жильцов дома. Ну, кому об этом говорили, кого определят таким жильцом.
3: Кто это должен делать? Должны делать организации, на балансе которых находятся те же подвалы. То есть они должны привести все в состояние готовности.
2: ТСЖ,
3: то есть, если что-то там захламлено, нужно освободить от этого лишнего имущества. Нужно, если что, демонтировать перегородки при необходимости. Двери проверить. Ну, в общем, все
2: более
3: это
2: того,
3: сделать
2: нужно
3: цивильно.
2: Выделить помещение, ну, туалетные помещения, скажем так, обеспечить людям санитарию в этом случае.
3: Вой еще не начался со стороны управляющих компаний.
2: Нет еще. Кстати, я посмотрел специально в лифтовом пространстве, около лифтовом пространстве, у меня обе памятки размещены. И про внимание вот это вот самое, и про то, куда бежать.
3: Алгоритм
2: в паркинг.
3: Действий. То есть у тебя написано, что бежать в паркинг.
2: Да.
3: У нас в подъезде ничего, никаких, конечно, пока еще не появилось. У тебя, видимо, о том счастливое исключение из правил.
2: В цветном исполнении, не просто так, вот прямо вот разноцветно.
3: Ну, в общем, я думаю, что в ближайшие дни мы периодически будем проводить такую с вами перекличку, что-то у вас появилось в подъезде или нет. Может быть, у вас уже что-то появилось, как у Павла Владимировича. Тогда вы, пожалуйста, нам просигнальте прямо сейчас. +7 908 909 104.5. Ну и под видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте. Страница называется «Радиофорум 104.5». Можно и нужно писать. Мы пока перейдем все-таки к другим темам. Их сегодня очень много. И продолжим местные темы. Скандал.
2: Ох, да. В Екатеринбурге два полицейских набросились с оскорблениями и угрозами на молодого человека с расстройством аутического.

0: аутистического спектра?
1: Ну, смотрите, это по словам мамы этого молодого человека произошло все в академическом. Там есть такой ресторанчик под названием «Мама». И Татьяна Хижникова пришла туда с сыном поесть. Насчет «набросились» — это ее слова. Ну, во-первых, она не написала, она по-другому
0: «набросились»
1: Пашу
0: с оскорблениями.
1: Написала.
0: Я цитирую Ян, конечно. Тут они начали просто сначала высказывать недовольство, потому что слишком пристально сын, собственно,
1: Слушай, а зачем
0: Татьяна?
1: Цитировать Ян, если есть, собственно, пост, который разошелся по СМИ? Пост Татьяна написала на странице ВКонтакте в своей, в своем паблике.
0: По мнению молодых людей, мой сын слишком пристально на них смотрел. Юноши проявляли агрессию и требовали ответить за свое поведение. При попытке объяснить ситуацию, рассказать об аутизме и инвалидности первой группы, они достали некие корочки и представились сотрудниками полиции. Какого подразделения, сообщить отказались. Но пообещали, что они этого так не оставят, и просто так Денис отсюда не уйдет. И добавили
1: еще,
0: что инвалидам и олигофренам в общественных местах делать нечего.
1: По словам Татьяны, там не просто олигофренам, еще и мат присутствовал. Все это есть многоточиями. Она спросила, стоит ли в праздник, это было в День Победы, позорить честь мундира. Они сказали, мы не при исполнении и можем делать, что хотим. По ее словам, опять же, продолжили нападки. В итоге, что случилось? Ресторан вызвал группу быстрого реагирования, еще и наряд полиции. Причем группа приехала, наряд нет. У Татьяны никаких вопросов к ресторану. Говорит, что ребята сделали все, что могли. А потом она пошла в полицию писать заявление в полицию. И там встретила этих замечательных ребят на Фрунзе 74. По ее словам, они подошли со словами, ну что, поговорить не хотите? Вот. А после этого, опять же, Татьяна рассказывает, что ей стали звонить какие-то люди, осторожно интересоваться, она действительно намерена привлекать их людей к ответственности или нет. Она заявила нашим коллегам с портала 66.ru, что обратилась в службу собственной безопасности и внутренних расследований МВД. После этого и в пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что проведут служебную проверку. Что интересно там будет? Мне вот интересно все-таки результаты этой служебной проверки, потому что она сфотографировала этих молодых людей, она разместила все
0: имена.
1: ВКонтакте. Ну, имена потом, когда будет уже установлены какие-то итоги проверки, когда будут озвучены, я думаю, что мы тоже обязательно вам про это расскажем. Знаете, Татьяна, она, во-первых, она как раз занимается тем, что помогает людям с расстройством аутистического спектра. То есть она занимается адаптацией и социализацией этих людей, занимается уже несколько лет. И знаешь, как она закончила свой пост ВКонтакте? Мы с коллегами тратим годы на то, чтобы сделать жизнь полноценной и безопасной для всех. Возможности равными, а права реальными. Мы не делим детей и взрослых на своих и чужих, инвалидов и неинвалидов, правильных и неправильных, достойных и недостойных. А теперь представьте, ты день за днем живешь в этой парадигме, а потом натыкаешься на это. И непонятно, то ли ты в бетонную стену влип, то ли в нужник упал. Настолько отвратно выглядит ситуация. Но что интересно, если в семье у кого-то из героев поста появится ребенок с РАС, мы будем его учить, лечить и реабилитировать. Потому что зарекаться нельзя не только от тюрьмы и сумы, но и от аутизма. Татьяна Хижникова.
0: Вообще такое поведение, конечно, полицейских, которые, теперь за свой взгляд разъясни, почему ты
1: думаешь. Вообще, это поведение гопников, а не полицейских, а как выяснилось, иногда это может быть совместимо, к сожалению. Сейчас мы перенесемся в Краснодарский край, там очередной случай со стрельбой в школе в Краснодарской, где девятиклассник ранил двух детей из пневматического ружья. Пострадавшие мальчики, девочка из первого и второго класса, слава богу, они живы, парни задержали. Как выяснил телеграм-канал «Мэш», этот школьник почти за месяц до инцидента не смог сдать пробный экзамен по русскому языку. Как пишут, на фоне переживаний из-за недавней смерти отца. И так получилось, что день, когда нужно было сдавать это устное собеседование, это 9-й день с момента смерти папы. И он хотел экзамен мальчик перенести, пытался, но не удалось и сильно переживал. Причем тут мальчики и девочки из первого и второго класса,
0: пошел
1: совершенно
0: в школу,
1: непонятно.
0: Взял конструктивно схожий с пистолетом предмет, как сказано в официальном обращении.
1: Ну, какую-то дешевенькую пневматику.
0: Да. Какую он, не знаю, где взял.
1: Он рассказал, что ружье приобрел самостоятельно. Это не то, что он стащил у кого-то. Угу. Он каким-то образом купил. Непонятно каким, не исключено, что на маркетплейсе. И... конечно же, предсказуемо последовали инициативы. Вот, например, от депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал после стрельбы в Краснодарской школе запретить продажу оружия на маркетплейсе. Или того, что называют,
0: пневматика.
1: Оружие,
0: то, да. Что написано в карточке товара, это пневматика, например. Да? Пневматика может, цитата, обладать травмирующей силой. Она может действительно быть опасной и вызывать реальные увечья.
1: Ты по абзацу цитируешь Милонова? Да.
0: Поэтому, конечно же, маркетплейс не то место, где можно продавать пневматику.
1: Он правильно говорит, что продажа через маркетплейсы, она, там есть проверка формальная, должной проверки нет. Дело в том, что с декабря 2024 года маркетплейсы обязаны маркировать возрастным ограничением товары, которые похожи на оружие. Но что значит? Тебе хоть год, тебе хоть полтора года от роду, если ты способен, ты можешь просто галочку поставить, что ты совершеннолетний,
0: и
1: все.
0: Да, у тебя есть аккаунт.
1: Правда, в пунктах выдачи с декабря 2024 года выдавать такие изделия должны по паспорту. Но это не соблюдается. И более того, в обычных магазинах ограничений нет, говорят в Госдуме. И в Госдуме-то как раз предлагают запретить продажу пневматики и заодно сигнальных пистолетов всем, кому нет 18 лет, за исключением какой-то совершенно совсем слабенькой пневматики, где там дульная энергия меньше определенного показателя. Такой законопроект обсуждается. Сейчас он на доработке, но правительство концептуально его поддержало, чтобы не было таких инцидентов, а законопроект возник как раз на фоне очередных инцидентов в школах.
0: Да, несовершеннолетние используют пневматику как условное оружие. Да, конечно, она может не наносить таких увечий серьезных, и тут то же самое произошло, но, тем не менее, довольно неприятно. Некоторые попадали, когда эти ружья для тира еще в детстве у кого-то были, и когда было такое развлечение, что яйца бросать, что стрелять иногда из окна. Попадало. И это действительно неприятно, но если попадет не туда, куда надо, это может привести к серьезным последствиям.
1: Мы вспомним всякие инциденты в общественном транспорте Екатеринбурга, и периодически тот же общественный транспорт из пневматики кто-то обстреливает, а иногда и людям достается. А сейчас мы с вами поговорим про любопытные исследования, которые касаются людей, которых все мы нежно любим. Курьеров, которые передвигаются по городу на электросамокатах. Есть исследования на этот счет?
0: Да, по поводу несовершеннолетних. И кикшеринги не должны выдавать, кстати, вот такие вот двухколесные вещи несовершеннолетним, но тем не менее выдают.
1: Что в итоге много. Про исследования?
0: Так вот. Исследование. Порядка 68 публичных высказываний в социальных сетях о курьерах, использующих электровелосипеды и электросамокаты, содержат негативные оценки, а именно раздражение, страх и агрессию. Об этом свидетельствуют данные исследования системы Brand Analytics.
1: А позитив кто-нибудь излучает в отношении этих 4%.
0: Людей? 4%.
1: Не больше 4%, 28%, как-то нейтрально.
0: Ездит, бог с ним. Главная причина недовольства — угроза безопасности на тротуарах. Люди воспринимают как риск для жизни и здоровья средства индивидуальной мобильности, которые движутся со скоростью от 30 до 60 км в час по пешеходным зонам.
1: А в этом исследовании же еще есть статистика по ДТП, в которых участвуют эти курьеры на электросамокатах, вообще, в принципе, на СИМах. Наибольшее количество таких ДТП зафиксировано в Москве. 629, в Краснодарском крае 198, и Санкт-Петербурге 193.
0: У нас тоже статистика подросла, насколько я помню, по электросамокатам, ДТП с электросамокатами, и она довольно неприятна.
1: Давай спросим наших слушателей и зрителей. Вот мы сейчас спрашиваем не просто про электросамокаты и электровелосипеды, а именно про курьеров. То есть, когда вы видите рабочего человека, он скоро вам едет на своем электровелосипеде.
0: Чем-нибудь.
1: Напишите, пожалуйста, буквально одним, ну, максимум два слова пришлите, ваши эмоции. Вы видите этого человека, что вы чувствуете?
0: Бесит? Итак, радует, условно говоря,
1: спектр. Давайте так, спектр это по черному и белому. Давайте, может быть, вы другие какие-то эмоции, может быть, вы сочувствие испытываете, может быть, благодарность, может быть, что-то еще. Угу. Напишите.
0: +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваши сообщения через мессенджеры, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
1: Может быть, вы раздражение испытываете не в адрес конкретных курьеров, которые торопятся к заказчикам, а может быть, вы испытываете раздражение к тем людям, которые принимают решения, все никак не примут. В очередной раз очередные инициативы. Вот, например, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, он предложил электротранспорт, вот что, электротранспорт не должен ездить по тротуарам, а курьеры должны проходить проверку на знание ПДД.
0: Это логично, и об этом говорят постоянно, просто надо чуть-чуть подработать и законодательство, и практику. Помнишь, недавно у нас произошло ДТП, довольно такое серьезное, на пересечении 8 марта и Ленина, когда как раз вот такой доставщик, то ли на мотоцикле, то ли на электровелосипеде, просто его сбили, а он врезался в пешеходов и пострадала женщина.
1: Да.
0: Довольно серьезная была история, и что? Вот он и по дороге едет по-дурацки, и по тротуару едет по-дурацки.
1: А где ему ехать тогда?
0: А вот надо на роботов-доставщиков переходить. Они милые.
1: Ну, это все, конечно, это
0: я
1: все
0: не знаю,
1: очень мило, конечно, рассуждать про роботов-доставщиков. Кто-то предлагает выделить ему, таким людям, отдельную полосу на тротуарах, потому что на дороге слишком опасно, опять же, для всех. Угу. На пешеходной зоне ужасно это все.
0: Ну,
1: хотя бы на пешеходной зоне, чтобы, например, они справа ехали.
0: У нас есть пешеходные зоны, где есть вот эти велодорожки, где они должны передвигаться. Если есть велодорожка, то все симы должны там ехать. Mm-hmm. Но они этого не соблюдают. И еще доставщики почему опасны? Потому что они действительно торопятся. То есть у них другая задача. Это не просто расслабленно поездить для красоты и прочее, а у них есть задача. Они эту задачу решают. На каком бы транспорте они ни передвигались. Неважно, самокат, простой механический велосипед. Такая же история. Или электровелосипед. Это страшные люди.
1: Ну, не люди, страшная ситуация, конечно. Вот Петербург. Там с прошлого года, с лета, ограничили скорость этих электромонстров до 10 км в час на тротуарах, в принципе, в пешеходных зонах, парки, площади вообще там в 18 районах нельзя. Ну, я понимаю, аналогично. Но почему я про Петербург? Вот, потому что там подсчитали, что за время действия новых правил прошел уже почти год. Выписали 837 протоколов. Судьи оштрафовали этих курьеров примерно на 2 миллиона рублей. Но, несмотря на эти новые ограничения и на то, что штрафуют, количество курьеров на электросамокатах и прочих устройствах выросло примерно на 20%, там от 15 до 25%. И Нева Тудей, издание, пишет, что сейчас их там 65 тысяч. 65 тысяч. То есть штрафы и ограничения как-то не очень работают.
0: Это, знаете, по аналогии, не кормите голубей. Потому что чем больше вы доставку заказываете вот такую и хотите, чтобы вам все привозили домой, а не хотите ходить в магазин, например, за вашей едой.
1: То есть, если ты не хочешь, чтобы они ездили по тротуарам, ты вообще не пользуешься их услугами и начинаешь с этого. Изящно.
0: Начните с себя, как говорится.
1: Итак, почитаем сообщение. Да?
0: Вот, есть курьеры нормальные, а есть дикари, их нужно вычленять и не допускать к этой работе, либо только пешком, ножками. Давеча авария на 5-го года, ну вот о чем я говорил, мотоциклист, курьер, пожалуйста.
1: Вот, кстати, вы знаете, была история не так давно в Новосибирске, когда курьер ударил пенсионерку ногой по лицу в подземном переходе. Это была громкая история. Его задержали. Он начал говорить, она меня оскорбила. Угу. В общем, понятно. Так вот, это теперь уже бывший сотрудник службы доставки, который признал вину. Ему 28 лет. Так вот, стало известно, что этот курьер состоит на учете у психиатра. Диагноз неизвестен, но А здесь еще важно. Вы берете на работу человека.
0: А поработать с работодателем-то надо было бы.
1: Да, вы... Но нет, нет такого запрета, нету. Если у человека есть такой... Вот справочка какая-то.
0: Да, да, вот это и есть система. То есть не надо
1: просто... А этот человек со справкой, он еще и рассекает по улицам большого города на электросамокат.
0: Ему еще наверняка выдали электросамокат.
1: Бьет пенсионерку, конечно, бьет пенсионерку ногой в лицо. Человек со справкой, который может, во-первых, доступ к вам домой, я уж не говорю про тротуары, еще доступ домой, а мало что ему может взбрести в голову. Вот с этого нужно начинать.
0: Абсолютно
1: с такой
0: согласен.
1: Проверки
0: абсолютно.
1: Психического здоровья.
0: Да, да. Должны быть правила принятия на такую работу. Курьеры, кстати, Александр замечает, ведут себя прилично, в отличие от просто самокатчиков. Ну, не знаю, Александр, я бы с вами не сильно согласился. Довольно часто стал видеть электрокурьеров, которые едут по проезжей части, но на тротуарах их меньше не стало, замечает Паузибер.
1: Просто больше стало людей.
0: Прежде всего, неотвратимость наказания. В РФ все держалось всегда на страхе, считает Андрей. Ну, неотвратимость, дело даже не в страхе, а просто неотвратимость. Все правильно.
1: Давай еще коротко пробежимся по другим новостям. Последние новости по задержанной накануне певице Линде. Ей выписали обязательство о явке, изъяли телефон в качестве вещдока и уже отпустили домой. Правда, после многочасового допроса, а вот ее директора Михаила Кувшинова задержали, его ждет суд, а потом, возможно, арест и ЕВС. Он проходит в качестве подозреваемого, а Линда, певица, ну, по словам некоторых источников, как свидетель. Коммерсант пишет, что ее задержали для допроса по делу о мошенничестве. Она использовала песни, в создании которых участвовала, но права принадлежат продюсеру и композитору Максиму Фадееву. Это очень-очень старая история. Спор уже давно касался таких хитов, как «Ворона», как альбома «Песни тибетских лам». Это еще далекие 90-е. Но Фадеев не успокоился, и где-то в конце марта Линда пошла на интервью Ксении Собчак, очень-очень подробно рассказала про этот конфликт, и, видимо, Фадеев запомнил. Во всяком случае, очень многие связывают неприятности, которые произошли накануне у певицы, как раз с обидой Фадеева, с его реакцией.
0: Но есть еще некоторые обиженные на эту самую компанию. Джема она называется. Например, «Руки вверх» тоже предъявляли претензии по неправильному...
1: Какую компанию ты имеешь в виду?
0: Джема.
1: Ты имеешь в виду, ты просто не объяснила. Дело в том, что есть еще музыкальный издатель и владелец ряда компаний Андрей Черкасов, который находился недавно в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сейчас он под домашним арестом. Ему принадлежало музыкальное издательство «Джем». «Джем» называется это издательство. Ну, в общем, как говорится, следим за ситуацией. И о чем еще, мне кажется, необходимо, просто необходимо сказать. На 76-м году жизни скончался теле- и радиоведущий Владимир Молчанов. Многие его помнят далеко не только по программе «Время» и «90 минут», а в первую очередь его помнят по программе «До и после полуночи». О смерти журналиста сообщил фотограф Юрий Рост. Он написал в своем телеграм-канале: «Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг». 15 лет, где-то до 20-го года, вы могли слышать голос Владимира Молчанова на радио «Орфей». По воскресеньям он вел передачу «Рандеву с дилетантом». Многие, просто для многих это был ритуал, включить в воскресенье радио «Орфей» и послушать эти программы. Одновременно Владимир Кириллович руководил своей мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания Останкино. В последние годы он тяжело болел. В 22-м году перенес инфаркт. Это был год смерти его жены. Он, конечно, потрясающий человек. Он ведь не был профессиональным диктором. И это был один из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором. Он окончил филологический факультет МГУ, изучал нидерландский язык, защищал диплом о декадансе, был из потрясающей семьи. Папа композитор, мама актриса театра Советской армии, сестра, кстати, легендарная теннисистка Анна Дмитриева. И он в свое время ушел из программы «Время» и вышел из КПСС после истории с вильнюсским телецентром в январе 91 года. Он отказался убрать из эфира сюжет о событиях в Вильнюсе, точнее, отказался вести эту программу, подписал письменный отказ, возвращался на какое-то время после путча на телевидение, но потом окончательно с политической журналистикой простился после выборов 96 года, ведь он не возвращался. Он вел только какие-то дела культурные, какие-то исторические проекты, над ними работал.
0: Молчанов глыба, очень жаль, пишет Вагран. И действительно, Молчанов, вот даже по воспоминаниям, ну, таким довольно юношеским, детским, это полная противоположность тому, что творится сейчас на телевидении. Это вот, вот прям...
1: Не только на телевидении, это правда. Владимир Молчанов был эталоном галантности, достоинства и аристократизма, и светлая память прекрасному человеку.
0: Светлая память.
1: У нас все на этом на сегодня. Спасибо вам за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, -1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
5: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 700 000 рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
5: Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
7: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
9: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокий.

0: эвакуирует на Урал. Как вспоминал он...
1: Ты на Калине, и в прошлом эфире мы левые там, ну или одна левая, в зависимости. Просто... Даже по ситуации уже
2: да,
1: сориентировался проще.
2: Если мы сравниваем
1: право,
2: две ситуации,
1: лево,
2: для водителей расположена табличка «Проезжать без светофора». При этом водитель видит этот светофор, на нем
1: едут без
2: красный,
1: светофора все.
2: И вообще не... Нет, табличка расположена с правее правой проезжей части. То
1: я
2: есть очевидно,
1: понимаю.
2: Что для левых она не
1: я говорю про непонятную табличку, да. Которую «Проезжать без светофора». И вот тут ты сомневаешься, а для кого же она все-таки?
2: Нет, я не сомневаюсь, для кого эта табличка. Я сомневаюсь, для кого светофор. И вот эта табличка раньше гласила, что проезжать нужно без светофора. И вот я когда... Вот я на тот момент еще не проезжал там, но я видел по фотографиям, как это выглядит, и у меня сразу в голове, знаешь, такой когнитивный диссонанс. Как? Светофор горит красный, а у меня какая-то табличка, фиг пойми, кем поставленная, говорит, проезжать без светофора, это вообще как? Да я лучше встану на всякий случай. И, судя по всему, там много таких водителей, которые останавливались на всякий случай. И, честно говоря, правильно делали.
1: Не уверен, не поехал.
2: Конечно. А тут эта табличка стала говорить вообще другое. Она стала говорить, что этот светофор предназначен только для проезжей части, которая слева от него. То есть для той проезжей части, которая справа, он не предназначен. И я как бы умом-то понимаю, да, что ну вроде как такой рефлекс, хороший рефлекс, правильный, да, горит красный, стой. Но когда тебе говорят, прям вот табличка на всякий случай разъясняет, потому что ну, это все-таки меньше из зол. Светофор нужно же как-то поставить, и вот его как смогли поставили, но он не предназначен для правой проезжей части. И вот эта табличка это и говорит. Ну, сразу понятнее, честное слово.
1: Александр пишет, ездил по Малышевскому мосту 3 недели назад, и показалось, что ремонт там уже заканчивается каких-то 2-3 дня, и 3 недели там не был. Там что, такой коллапс? Да. Судя по тому, что интерактивные карты, во-первых, рисуют, а во-вторых, Александр, я подозреваю, что у вас способ передвижения по Екатеринбургу схож с тем, как это делает Дмитрий Ларионов, то есть вы очень много обращаетесь к навигатору, а навигатор-то, если нет острой необходимости, конкретно да. Заехать на ЖБИ, он просто будет брать и исключать этот район именно из-за вот этого вот транспортно-пробочного коллапса. Именно поэтому вы не ощутили, что там да. Так все плохо.
2: Систематическая ошибка наблюдателя. Навигатор вас не поведет в средоточие пробок, поэтому вы их не видите.
1: Ну а зачем? Честно... Я просто по работе рассматриваю всю карту, потому что если где-то есть пробки, о них нужно общественности-то рассказать для этого новости.
2: Ну, в общем, я, честно говоря, недели две назад на этом мосту наблюдал, это даже не полтора землекопа, это 0 землекопов. Просто одна полоса была огорожена, и никого нет. Это такая загадка для меня была. В общем, я вообще понятия не имею, что там происходило и происходит, и для меня много непонятного в этой истории.
1: Ну вот нас спрашивают еще про качество бензина и дефицит высокооктанового топлива. Как действовать потребителю, если явно его немецкая машина повела себя нездорово и зачахла после заправки? А у нас прямо есть, скажем так, новые и 100% немецкие машины. Мне кажется, что эта машина все равно имеет определенный возраст. И прямо говорить, что вот конкретно после заправки она зачахла, и тут только бензин и ничего больше. Мне кажется, что все-таки до проведения диагностики на 100% винить во всем бензин. Я понимаю проблему, но вот однозначный вывод, как-то однозначность вывода меня несколько настораживает.
2: Во-первых, причин проблем может быть много. Но если вы прям вот на 100% уверены, что дело в бензине, то у меня к вам такой совет. Вот, во-первых, если вы уже вот, потратив время, пишете об этом к нам здесь в эфир, уже поздно. Потому что практически наверняка вам не удастся доказать, что дело только в бензине, или что вы нигде больше не заправились, кроме как на этой заправке каким-нибудь паленым бензином. Слишком много всего нужно доказывать для того, чтобы связать в причинно-следственную связь нахождение какого-то паленого бензина на заправке и проблемы с вашим автомобилем. И я бы посоветовал вам просто на всякий случай, ну, не только вам, а вообще, наверное, всем слушателям, в принципе, есть нормальные, хорошие инструкции, как правильно поступать в случае, если вы, выехав с заправки, столкнулись с тем, что машина как-то не так себя повела или даже заглохла. И в этих инструкциях там огромное количество таких пунктов, которые, честно скажу, если у вас не какая-то серьезная ситуация, то вы, скорее всего, это просто проигнорируете и скажете, ой, да ну мне нафиг такой геморрой. Там, например, то есть практически наверняка вам придется вообще исключить машину из движения по меньшей мере на неделю. Просто прям сразу. И двигаться дальше только на эвакуаторе. Так для понимания. Если вдруг у вас что-то...

0: серьезное действительно случилось, то, наверное, игра стоит свеч. Но это наверняка не про большинство водителей.
1: Ну, и опять же, как мы заправляемся? Мы же не до абсолютно сухого бака выезжаем все топливо. К определенному количеству, не знаю, там, километража или к определенному возрасту автомобиля вообще бензобак неплохо там либо мыть, либо проверять его состояние и так далее и тому подобное. Мало того, некоторые автомобили, и я тут скажу, что я не знаток немецкого автопрома, но я так понимаю, что не каждый современный автомобиль допускает езду там на 2-3 по сути, литрах в баке, именно для того, чтобы там был минимум. А лампочка о том, что дорогой друг, коллега и водитель, поехали заправимся, она где-то на, ну, литрах, наверное, 8-7 уже возникает. А 7-8 литров – это вообще приличное количество бензина. И вот пойдите докажите, что следующие 20, там, которые вы залили, а заправляются многие до полного бака. И вот мне кажется, что тут даже при плохом качестве любого топлива, не только высокооктанового, тут, наверное, что поставщики, что производители будут, конечно, это им большое пространство для маневра оставляет. Именно сам вот этот вот круговорот бензина в нашем автомобиле.
0: Вообще, для того, чтобы правильно и, скажем так, юридически значимо доказать, что именно заправка, именно владелец заправки виноват в том, что у вас машина встала, я еще раз повторю, нужно соблюсти огромное количество мельчайших нюансов. И я даже не буду сейчас их перечислять, потому что кто-нибудь воспримет это как полный перечень, а это заведомо не так, я что-нибудь по-любому забуду. И упущение любого из них – это повод для потенциального ответчика по иску сказать: «Так оно вот поэтому и было, а вы не доказали».
1: Хорошо, плюс 7, плохо, но давайте закончим с ответом на этот вопрос. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Вступили в силу новые правила сдачи на права. Вчера об этом напомнили, ну, практически все издания, потому что именно 12 мая было сроком вступления в действие вот тех самых новых правил приема экзаменов в ГИБДД. Основная новация – это установление срока сдачи практического экзамена после успешной сдачи теории. Если до сих пор в правилах приема экзаменов был обозначен только срок действия сдачи теоретического экзамена, это цитирую по российской газете, 180 дней, срок назначения приема экзамена практического не прописывали. В общем, теперь это все причесали и привели в соответствие друг с другом. Новые правила предписывают назначать экзамен по практическому вождению в течение 60 дней после сдачи теории. Ну и те самые полгода, когда истекут, если практические экзамены будут неуспешными, то через полгода мы идем сдавать теорию по новой, для того, чтобы снова запустить вот это вот по кругу возможность сдачи той самой практики. Получается, город-то у нас, если у нас там есть 60 дней и полгода, и получается, что мы можем сколько раз сдавать? Получается, 3 раза можно пытаться сдать город, если 3 раза город не сдал после успешной сдачи теории. То есть одна теория на 3 города. Вот как-то так у меня получилось.
0: Я, честно говоря, понял немножко по-другому это все. То есть, если есть какой-то пресекательный срок после сдачи теории, за пределами которого город вы уже не сможете сдать, и этот срок равен 60 дням, то если вы, допустим, не успели за 60 дней, и вам для того, чтобы сдать, нужно начинать заново со сдачи теории. Вот я понял это так.
1: Нет, новые правила предписывают назначать экзамен по практическому вождению в течение 60 дней. То есть там еще и на уровне подразделения, я так понимаю, что были вопросы, что вот либо не назначают, либо не совпадают с графиками. Вот как-то это все тянулось. Хотя для меня на самом деле это несколько удивительная ситуация в принципе была, потому что я училась очень давно. Но как-то вот представляю, что если я вдруг не сдам практику, мне бы, наверное, хотелось сдавать ее еще там, ну, не знаю, через 10 дней, через 2 недели. Какие 2 месяца? Какие полгода?
0: Так вот, ты тоже об этом и речь. Ну, я как бы... Я об этом так это задумывался в тот момент, когда учился в автошколе, и нам объясняли, что вот, там лучше вам с первой попытки сдать, иначе там вот то все пятое, десятое, и вы к тому моменту все забудете и так далее. Я-то это прекрасно понимал, что вот правила дорожного движения, еще не оформившиеся в голове как набор условно почти что водительских рефлексов, да, они существуют как что-то такое эфемерное, что вот сегодня есть, а завтра проснулся и забыл. Поэтому в любом случае вот я был очень сильно заинтересован в том, чтобы сдать с первого раза. Честно скажу, ну, как бы я и сдал с первого раза, но, то есть я не столкнулся с какими-то последствиями того, что будет, если вдруг не сдать. Но таких водителей, которые не сдали, их всегда было больше половины. Поэтому ну, это вообще такая, к сожалению, слишком частая история. Поэтому я всегда, вот честно скажу, я всеми руками за то, чтобы даже законопослушных водителей, вот сейчас это правило есть только в случае возврата водительского удостоверения после лишения, чтобы даже законопослушных водителей периодически проверяли на предмет нормального знания ими правил дорожного движения.
1: Ну, я думаю, что многие слушатели наши возразят и скажут, а зачем, если и так все нормально? Отсутствие штрафов – это подтверждение того, что я вожу нормально. Отсутствие каких-либо ДТП и периодического посещения автосервисов.
0: Да, да, да. А потом через 25 лет происходит какое-нибудь тяжелое ДТП, и самый главный аргумент у виновника: да я ни разу не привлекался, да я это самое 25 лет езжу, ничего такого не было, и так далее.
1: Что касается статистики, вот опять же по российской газете приведу. Согласно статистике, процент сдачи теории с первого раза в прошлом году составил 43%. А практического экзамена 19%. Опять же, российская газета не ссылается на источник этих самых процентов, но на самом деле меня удивила такая статистика. Всего 43% сдачи теории.
0: Угу. При том, что, казалось бы, в чем вообще проблема?
1: Ну, потому что билеты, они всегда сдавались, по-моему, не знаю, и 20, и 30, и 40 лет назад тем, что прорешивали их постоянно. Сейчас это все делается в мобильном приложении. Раньше это покупался вот этот вот талмуд, ну, да. И ты просто сидел там плюсиками, потом по ключу все это дело сравнивал, и в итоге лез в ПДД читать именно тот раздел, по которому ты больше всего ошибок совершил.
0: Больше всего? Хотя бы одну?
1: Нет, ну и опять же получается, что если мы там возьмем какие-нибудь условные 85-90% сдачи теории, ну условные, если раньше деревья были больше, трава зеленее и так далее, то получается, деля эту цифру напополам, у нас получалось, что где-то там порядка половины от этих самых 90%, то есть 45% сдавали и получали права с первого раза.
0: Вот, честно говоря, для меня вообще...
1: Я отношение беру, вот 43 против 19, ну вот примерно такое же отношение у меня получается, если мы берем 90, которые сдали теорию, и вот те самые 45. Хотя собственный экзамен, честно скажу, я не вспомню, я вот не могу привести именно такую какую-то личную статистику, что вот село нас в машину 5 человек вместе с инспектором, а вот сколько сдали, я не знаю, меня быстрее всех высадили.
0: Ну, у меня такая статистика была. Я сдавал в июле 2007 года, и теорию у нас на всю автошколу тогда не сдал ровно один человек. Все тогда еще сильно удивились. У моего инструктора практику с первого раза, по-моему, сдал только я.
1: Ну, я помню, опять же, у нас экзамен по практическому вождению, вот пишут, практически во всех СМИ было написано «город», было написано «город». Но это ведь у нас не весь экзамен по практическому вождению. У нас параллельная парковка, заезд в гараж и, господи, тронуться с ручника. Как правильно это упражнение называется?
0: Эстакады?
1: Да, точно, господи. Вот тронуться с ручника я умею, а как называется это упражнение, уже не помню. Вот. Обычно смерть всех наступала, вернее, все заваливались на эстакаде, если мы сдавали автодром. Ну, как-то все остальное там можно было вписаться. Ну, еще на змейке, может быть, вешки роняли. Но и то, там есть волшебная педаль тормоза, можно было вписаться, если вовремя притормозить. А вот эстакада-то она рубила, конечно, нещадно. Ну и город. Город. Выбери место, остановись. Хотя мне до сих пор как бы неловко парковаться напротив выезда. Я до сих пор помню, что это, в общем-то, нарушение правил. Хотя надо вставать больше негде. Приходится иногда. Ну, в общем, посмотрим, что будет, если начнут, мне кажется, дорегулировать вот этот вот регламент и эти самые вступившие в силу правила. Кстати, как скоро у нас появится какая-то статистика? Вот 12 мая они начали действовать. Через сколько можно будет, в принципе, смотреть, работает, не работает? Опять же, через те же самые полгода, когда пройдут вот эти вот...
0: А что такое работает, не работает? Какой предполагается выхлоп от них?
1: Статистика поправится.
0: Статистика?
1: Да, ну, статистика. Либо у нас начнут качественнее сдавать и тот же самый город. То есть это значит, у нас качество вождения, безопасность движения на дорогах.
0: Ну, тогда нужно изучать влияние на статистику. И статистика,
1: кого?
0: Скорее всего, ну, изменений. И надо будет, ну, судя по всему, по меньшей мере, начало 27-го года. В идеале вообще начало 28-го. Чтобы подводить хотя бы, ну, хотя бы за квартал или в идеале вообще за год.
1: Вот не могу сказать, что с нами спорят. Дочь в том году сдала практику лишь с 4-го раза, и все эти разы сдавала теорию. Завалить на практике можно любого, большой субъективный фактор, а именно заинтересованность инспектора. Надо исключать этот субъективный фактор. А как его исключить? Вот как его исключить, этот субъективный фактор? Потому что, ну, ни один, мне кажется, искусственный интеллект не сможет проанализировать реальное поведение водителя. Я не пытаюсь тут оправдать инспекторов, но определенная суета именно у курсанта за рулем, она присутствует. И мне кажется, что вот этот субъективный фактор и вот это вот... Ну, скажем так, стрессовая ситуация и реакция будущего потенциального водителя, который фактически уже готовый вот на этот стресс, мне кажется, этот субъективный фактор и формирует. Насмотренность-то у наших инспекторов достаточно большая. Что? Ну, хорошо, ну, поспорь со мной.
0: Вот, знаете, всегда есть... вот я ни разу не знал, не видел человека, который бы такой возможностью воспользовался, но говорят, что есть возможность обжаловать отказ. Но суть в чем? То есть, так или иначе, инспектор делает у себя записи, что конкретно водитель сделал не так. И в случае, если есть какая-то доказательная база, ну, если, например, стоит там в учебном автомобиле регистратор, да, который записывает, что конкретно этот курсант, кандидат водитель сделал не так, то можно будет отсмотреть эту запись еще раз и сделать вывод о том, что на самом деле он, да, нарушил или нет, не нарушил. И, в принципе, ну, я слышал историю о том, как человек успешно, допустим, взял и обжаловал, ну, как бы, несдачу. Но суть-то в том, что, вот, честно говоря, по моему персонально, моему опыту, я вот сейчас вспомнил, да, как я в июле 2007 года я сдавал. Вы знаете, я ехал, ну, вы знаете, так, как это бывает. То есть, здоровая вереница учебных машин. И вот самая первая, которая едет, там сидит курсант, который, собственно, сейчас прямо сдает. И вот наша машина в этой веренице была где-то вот одно, в разное время там была следующая, потом была третья, четвертая. И мы все, вот мы все курсанты, напихивающиеся в эти машины в ожидании своей очереди, мы наблюдали. Блин, вот идиот, вот завалил, вот не туда встал. Вот.
1: Ну, видно же,
0: там...
1: где же ты паркуешься,
0: да,
1: тут сразу видно, что тут нельзя вот парковаться. Хорошо, знаете, а когда...
0: Меньше 10% там было сдачи на всю школу, на всю автошколу. Это вот, честно слово... Ну, не было никаких сомнений в том, что все до единого отказа были абсолютно обоснованы.
1: Ну, вот с нами именно спорят. Для того, чтобы качественно сдавать, нужно ввести рейтинг автошкол, повысить количество часов вождения. Если повышать количество часов вождения, стоимость этого самого обучения возрастет кратно.
0: А в чем проблема?
1: Нет, в чем проблема ввести такие? Ну, будут искать, где подешевле, это раз. И вот спорят, что при чем тут суета и стресс. Сейчас время практического экзамена не регламентировано. Можно сдавать 15 минут, можно сдавать час. А у нас раньше было регламентировано. Вот я, опять же, я не знаю. Я выехала с автодрома, припарковалась у пня в полном шоке. Зачем мне парковаться у пня? Но я решила, ну, ладно, раз выбери место, остановись. Если я не вижу никаких подводных камней, ну, не сдала, значит, не сдала. Я взяла и остановилась радостно. Из ворот автодрома ко мне мчался мой инструктор. Я понимаю, что это, наверное, исключение из правил. Вот за час по-любому наберешь количество штрафных баллов. Я не знаю. Ну, если мы сели и поехали, ну, мы ведь сели и поехали, мы не думаем о количестве штрафных баллов. Мы думаем о дорожной ситуации. Какая разница, экзамен или не экзамен? Если я села за руль автомобиля, так сегодня экзамен, а завтра у меня этот экзамен будет принимать встречный КАМАЗ.
0: На философию что-то потянуло.
1: А мы сейчас закончим. Можно будет продолжить. Если даже опытного водителя поместить в интенсивный трафик движения нашего хаотичного движения, то и он наделает ошибок. Да, это та ситуация, когда я говорю, пора парковаться, потому что я перестаю корректно реагировать, на, именно с нужной скоростью реагировать на то, что происходит именно вот вокруг моего автомобиля. Я не чувствую себя уверенно, я не чувствую, что я понимаю точно, что я делаю. Я уже на инстинктах и на опыте выезжаю. Это плохо, так нельзя. А вот один раз обжалуешь, потом вообще не сдашь, припомнят. Дима, это не тот звук, который должен звучать в финале нашего эфира.
0: Да, в финале эфира должно звучать «Ставьте регистраторы».
1: Это был мой вопрос, а сейчас на экзамене это вот если мы обжалуем, регистратор есть, соответственно, слышно все, чем обосновывает водитель, слышно все, чем аргументирует инспектор, и вот тут вот за штрафные баллы я бы еще поспорила. Я ж теорию-то сдала. Может быть, еще даже не один раз. И тут я уже готова с нашими инспекторами потягаться. В общем, ставим регистраторы, успешно сдаем на права. А сегодняшний наш вот такой вот необычный, я бы сказала, даже немножко странненький эфир, он закончен. Всем большое спасибо.
0: До свидания.
2: Культ поход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: В это воскресенье, 17 мая, в Ельцин-центре состоится премьерный показ фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит». И после показа пройдет творческая встреча с актрисой Любовью Аксеновой. По сюжету фильма андеграундные танцовщики Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру и принять участие в большом телешоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют – ради популярности или по зову сердца. Замечу, что Роман Михайлов – человек удивительной биографии. По образованию – математик, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук. Параллельно с научной деятельностью в середине 2000-х начал писать пьесы и прозу. Спектакль «Сказка про последнего ангела», поставленный Андреем Могучим по рассказам Михайлова, в 2021 году получил премию «Золотая маска». Тогда же Михайлов стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Дождись лета и посмотри, что будет». В 2022 в прокат вышел режиссерский кинодебют Михайлова «Сказка для старых», который роман снял совместно с актером Федором Лавровым. Оба они сыграли в этом фильме главные роли. Картина получила приз на фестивале «Дух огня». Второй фильм Михайлова «Снег, сестра и Росомаха» вышел в феврале 2023 года. Третий «Наследие» в июне того же года. И почти одновременно были закончены съемки еще одной картины – «Отпуск в октябре». В результате в 2023 году на экраны вышло 4 фильма Романа Михайлова. Еще один «Поедем с тобой в Макао». А в 2024 два фильма. «Надо снимать фильм о любви» и «Жар птица». Оба снимались в Индии с одним актерским составом. В этих картинах, кстати, одну из главных ролей сыграл, к примеру, Марк Эйдельштейн.
2: Кроме того,
3: по мнению кинокритика Василия Корецкого, Михайлов может стать для нашего времени тем же, кем стал Сергей Соловьев для позднего СССР и перестройки. Человеком-магнитом, собирающим правильных персонажей в фантасмагорические узоры и вместе с тем идеальным фиксатором странного духа времени и его лиц. Конец цитаты. Также добавлю, что сыгравшая в фильме главную роль Александра Киселева танцует 6 лет. Она участница различных танцевальных шоу на телевидении, неоднократная чемпионка мира по уличным танцам. Ну а в фильмографии Любови Аксеновой почти 60 актерских работ в кино и сериалах, но именно в этом фильме «Пока небо смотрит» она выступила в качестве одного из продюсеров. Начало 17 мая в 19 часов. Входной билет стоит 600 рублей.
2: Гастроли.
3: На сцене театра драмы 14 и 15 мая будет идти «Красная Жизель». Балет Бориса Эйфмана на музыку Чайковского, Шнитке и Бюзе. «Красная Жизель» – постановка о судьбе русской балерины Ольги Списивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в водоворот революции 17 года, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, оказалась в лечебнице для душевнобольных. Борис Эйфман поставил этот балет впервые в 1997 году, и «Красная Жизель» стала тогда сенсацией. Спустя почти три десятилетия, в августе 2025-го, Эйфман заново сочинил этот балет существенно изменив хореографическую партитуру. Усовершенствовалось и художественное оформление спектакля, отражающее все возможности современного сценического искусства. В результате история главной героини стала еще более рельефной, как писал журнал «Балет». Начало спектаклей в четверг и в пятницу на этой неделе в 19 часов. Билеты от 8 тысяч рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культ поход.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
6: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по особо орбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 0,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Информация на правах рекламы.
7: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
8: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
7: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш Первый».
9: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш Первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш Первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Акция до конца мая.
11: Повтор программы.
10: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
11: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
12: Лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про историю Екатеринбурга. Рядом со мной Евгений Бурденков, историк.

0: То есть понятно, что на протяжении многого времени можно было выехать, например, в командировку какую-то рабочую, например, на строительство каких-то заводов или по каким-то другим причинам. Но мы говорим прежде всего о том, когда окошечко открылось в СССР для того, чтобы какой-нибудь слесарь, зуборез, карусельщик или еще кто-либо с Уралмаша, Химаша или другого предприятия мог выехать, посмотреть не только на соцстраны, но и на капстраны. И это казалось, когда мы туда окунулись, оказалось, что очень много неожиданных совершенно, ну, по крайней мере, для меня казалось, много неожиданных моментов в данном случае.
1: Ремарка для наших слушателей и зрителей. То, что вы сегодня услышите, много из того, что вы в интернете точно не найдете. Это абсолютно эксклюзивные подробности. Когда Свердловск стал приоткрываться для заграницы?
0: Ну, это, в принципе, тренд общесоветский в данном случае. Мы все прекрасно помним позднесталинское время, такой изоляционизм международный очень жесткий и прекращение любых, по сути, международных культурных связей, когда мы говорим о том, что никакого западного влияния или еще какого-либо.
1: Вот. Это при том, что в 30-е годы, я специально посмотрела, в 30-е годы был выездной туризм. Ну, конечно, не широкий.
0: Да.
1: Вот. Но если говорить о начале действительно такой большой волны, то это
0: 55-й год, причем, вернее, веяние, которое подул ветер, так скажем, да, получается. Это 55-й год, и он был связан, например, я пытался так активно отследить, когда же там такие появились-то первые росточки о том, что 1 мая 55-го года на первомайской демонстрации в Москве присутствовали представители делегации не только стран соцдоговора, да, но и капиталистических. И приехали там профсоюзное движение, представители из Великобритании, Франции и других стран, и, в общем, их торжественно приняли. Это было первое явление, по сути, в 1955 году. И следующее, очень важное, была речь Булганина, который сказал, хватит в изоляции, мы должны, для того, чтобы развивать нашу промышленность и науку, мы должны смотреть, и как развиваются подобные отрасли и за рубежом, не только.
1: У Хрущева было важно, на самом деле, позиционирование в мире страны, ну и себя.
0: Да, да. И вот как раз на уровне вот этого булганинского речи, которая о том, что нужно взаимодействовать с другими странами, постепенно начали прорисовываться ростки того, что называется международный туризм. Но к этому нужно было прийти. И нужны вот первые ласточки были. Первые ласточки. И первые ласточки это были письма. Письма, которые публиковались в различных газетах. Ну, в данном случае нас интересует город Свердловск. И здесь у нас появились письма из французских городов, например, уралмашевцам, о том, что товарищи, давайте мы с вами не только будем переписываться, но еще и встречаться.
1: Евгений,
0: давайте.
1: А это были настоящие письма? Или придуманные, знаете, как астрологические прогнозы некоторые редакции придумывают?
0: Ну, вообще, все, что публиковалось в главных партийных газетах, понятно, что в какой-то мере это пропаганда была, конечно же, письма готовились, но в любом случае, то есть, это все равно было потом так или иначе завизировано реальными доказательствами. То есть, в конце концов, то есть, вот эти все письма, которые обмен письмами рабочими коллективами, публичными письмами, это как бы начало оправдывания вот этого туризма, который тоже был частью пропаганды. И если смотреть на первые ласточки вот этих перемещений, то мы можем назвать начало 56-го года, а именно новогодние праздники или начало января наши первые свердловские туристы выехали в первую зарубежную страну.
1: А я предлагаю буквально несколько слов сказать про не выездной туризм, а про официальные делегации, которые прямо кучно-кучно пошли в Свердловскую область, начиная с 55-го года. Хотя, если все-таки по справедливости, Мао Цзэдун на наш Уралмашзавод приезжал в 50-м году. Но все-таки это было скорее исключение из правил. С 55-го года делегации стали приезжать в Свердловск достаточно плотно. Что было из самого яркого?
0: Ну, в данном случае это, конечно же, приезд большой делегации по специальному приглашению нашего Свердловского горисполкома, города очень похожего структурно на город Свердловск. Это город Бирмингем.
1: И к нам лорды.
0: К нам приехала большая делегация. Артур Гибсон возглавлял ее. И это было в действительности реальный вау

0: эффект, потому что ничего подобного за несколько месяцев даже никто не предполагал, что такое вообще возможно. К нам приехала большая делегация. Это мы знаем по фотографиям только один акт вот этой, когда мы встретили эту большую делегацию, а там на самом деле только начало большого взаимодействия. Потом мы обратно к ним поехали от своей делегации в город Бирмингем. Но в любом случае это открыло окно. И с 55 года, кстати, практически так совпало, что у нас заработал настоящий аэровокзал в то время, в 54-м году.
1: А это потому, что специальную инфраструктуру стали подкручивать?
0: Ну, такое впечатление, что в Свердловск как будто бы проект был и давно уже известен о том, что там реконструкция происходит. И мне кажется, здесь такое, по большому счету, совпадение случилось.
1: Потому что ведь 55-й год, когда ЦК КПСС принимает постановление об улучшении приема иностранных делегаций, там ведь критика в адрес, в том числе, регионов, в чем заключалась? Из серии. Да вы вечно только свой Уралмашзавод показываете. Список-то надо расширять. Специально посмотрела, что вошло от Свердловской области в расширенный список. Там много всего. Там, например, ну, учреждения культуры, сельского хозяйства, там совхозы и прочее, заводы, это ясно. Но вот, например, есть еще 7 объектов торговли и общественного питания. Центральный универмаг, ювелирный магазин. Дальше. Вот я не представляю, чем магазины одежды могли иностранные делегации заинтересовать, но это в списке есть. Гастрономер номер 1, ресторан «Большой Урал», но это святое. Но больше всего, Жене, не нравится рабочая столовая на УЗТМ. Правда, история умалчивает, кого из представителей иностранных делегаций вводили в магазины одежды и в столовую УЗТМ, но такое было, видимо.
0: Это были рекомендации. На самом деле, если посмотреть все делегации, которые посещали, там у них на самом деле график очень четкий был. И, значит, я вот примерно его скажу. То есть, так, там могли быть вариации, но, в общем, первый день, когда они прилетали, обычно, если они под вечер улетали, обязательно вечером шли, и там вариации были. Цирк, театр драмы не ходили, театр мускомедии, оперный театр. Вот, обязательно культурное посещение какое-нибудь. А вот с утра уже ехали на Уралмаш. Обязательный порядок. Обязательно в порядке был Уральский геологический музей, чтобы посмотреть недра наши, так скажем, что внутри содержится. Потом Дворец пионеров, горышполком, вот. Но все могло, так сказать, варьироваться, кроме Уралмаша. Вот Уралмаш это 100%.
1: Это такая константа. 55-й год. Это что? Это Джавахарлал Неру вместе с дочерью Индирой.
0: Хошимин,
1: Вьетнам.
0: Вот. И
1: да,
0: в данном случае это, конечно же, не просто они приехали. Вот Мао Цзэдун, ой, извините, приезжал Ким Ир Сен, да, получается, в 50-м году. Но это не было торжественной встречи. То есть он приехал, что-то там поделал, уехал. А тут горожан выводили на улицы. Если бы вы видели в действительности, что такое приезд Неру с Индирой Ганди, это было совершенно потрясающее мероприятие. Вот. Проезд по городу, весь город на улице. Ну, мы все помним, на самом деле, больше всего кадров людей запомнилось приезд Фидели Кастро.
1: Конечно, это позже уже было.
0: Это 100-тысячный митинг на площади первой пятилетки. У Неру там, конечно, такого не было, но, в общем, это стало некой формой публичной политики, в том числе и свердловский в данном случае. Вот. И впервые свердловчане за долгое время увидели что-то другое вообще. И это произошло практически одновременно с тем, что первые свердловчане потом смогли увидеть за рубежом, выехать туда каким-то образом. Вот. И таким ответной реакцией, по большому счету, стало, конечно же, посещение первой страны Венгрии. И вообще, надо сказать, что 56-й год стал первым годом, когда 500 свердловчан выехали по особой практике. Значит, это не просто так ты мог выехать, нет, это было совершенно непросто. Но одна из форм возможности выехать за рубеж, это было по профсоюзной линии. Почему по профсоюзной? Потому что сама политика была связана с тем, что ты не просто так выезжал. То есть у тебя была особая программа знакомства с страной и, прежде всего, с производством. То есть программа так составлялась, это не отдых был в какой-то мере, это обмен опытом. И в данном случае, когда вы уезжали в Венгрию, вы встречались с рабочими коллективами, и это было как раз связка с профсоюзной линией, например, там, в Венгрии, получается, Болгарии и тому подобное. И программа была составлена достаточно так интересно, можно было посмотреть. Это, в общем, не на пляжах Болгарии вы отдыхали в Венгрии, в общем, это достаточно жесткая программа. Для того, чтобы туда попасть, если первые самые, это, скорее всего, и даже фамилии печатали в газете «Вечерний Свердловск», уральские рабочие, потому что это была пропаганда. То есть люди выезжали...
1: То есть слесари обязательно,
0: ну,
1: да?
0: Там не кто весь там список, был? Конечно, но вот какие-то там 5-6 фамилий обязательно прописывались. Кто все-таки выехал, да, что это не профессора какие-нибудь, это не
1: представители... Не это гнилая ваша интеллигенция, рабочий класс, да?
0: Не представители горосполкома, это не профсоюзные деятели. И все это формировалось, специально был создан отдел заграничного туризма при облсовпрофе, то есть это в данном случае организация областного совет профсоюзов, который у нас, кстати, вот в Доме Союзов, здесь буквально в Доме Севастьянова находился. И вот как раз здесь была заветная комнатка, куда можно было бы обратиться за подачу заявления, и вы смогли бы куда-то выехать. Но понятно, что даже непосредственно вы подали заявление, не значит, что автоматически вы поехали. Первое препятствие.
1: Ну, во-первых, загранпаспортов на руках ведь не было,
0: да,
1: уже.
0: Да.
1: Так.
0: Нет, дело даже не в этом. Вам выдадут, как только получится. Вы должны пройти согласование в определенных органах, понятно. То есть вы должны быть абсолютно чистым. У вас не должно быть никто, там, родственников особых, которые... Ну, понятно, то есть это вас чистили по списку. У вас должно быть абсолютно такое пролетарское происхождение и тому подобное. Это раз. Во-вторых, вас должны были подготовить к поездке.
1: Это ведь инструктаж.
0: Инструктаж, и причем такой инструктаж. Это не то, что там это можно, это нельзя. Нет. Зачастую проходили целую практику о том, как себя держать на людях. Да? То есть это как, например, питаться.
1: Как, например?
0: Ну, в данном случае не буду говорить, что советские люди не умели себя в ресторанах вести. Но ресторанов-то в Свердловске не так много было, чтобы эту ресторанную культуру понимать. А вы приезжали, вам выдают там... Там, 2 ложки, там, 3 вилки и тому подобное. Это ж надо этим всем. И на самом деле было такое практику серьезное. Иногда, особенно с молодым населением, когда работали чуть позже, их обязательно на несколько дней запирали в какой-нибудь лагере детском или там где-то при горосполкоме, учили, как себя вести в ресторан.
1: То есть реально уроки этики во время подготовки выезда за рубеж, но это, наверное, только в начале была подобная практика.
0: Не-не-не, это вот, особенно детей, когда возили, особенно по линии спутника, там не только готовили свое поведение на публике, в ресторанах и тому подобное, как правильно питаться, но вы еще должны поехали туда с какой-то почетной миссией. Не просто так. Вы должны нести русскую, советскую культуру. И для этого, скорее всего, вам потребуется подучить какие-то стихи, привезти какие-то подарки.
1: В данном случае вот остановимся. Что везли в в качестве подарков?
0: Ну, в данном случае, то есть это обязательно практика была, особенно детская. Ну, нет, вот даже любая. То есть ты что-то вез на обмен, потому что ты будешь встречаться с рабочими коллективами. Всю советскую сувенирную, вот что вы можете придумать про Свердловск, вот все, что вот с Свердловска можно было вывезти в качестве сувенира там, второй половины 20 века, камни.
1: Ящерки.
0: Вот там, например, какую-то керамику сельскую, если, например, если повез там. То есть какие-то даже просто пластиковые поделушки там с изображением Свердловска. Обязательно ты не просто выезжал, ты выезжал с несколькими сумками таких подарков. Особенно, если ты ребенок, потому что это возможность с кем-то познакомиться, произвести обмен вот этими. Это тоже важно. То есть вот ты приезжал, и вот это... И это как раз контролировалось. То есть ты не должен был с пустыми руками ехать. И с пустой головой не мог ехать. То же самое. Поэтому ты... Там даже вот я видел как раз в документах, подготовленных Марии Бекленищевой, которая собирала воспоминания. Там есть воспоминания о том, что нужно было выучить 10 стихов Пушкина.
1: Вот, именно Пушкина, да, ну, не Светлова. Да. Нужно же было сдавать потенциальному туристу что-то вроде экзамена. Например, собираешься в ГДР... А кто председатель Коммунистической партии Германии? И даже читала я, доходила до того, что могли, например, задать конкретный вопрос. А что сказал господин Хонекер на последнем съезде? Было и такое.
0: Вполне себе, да. То есть, ну, в разные года разные,
1: разные вопросы.
0: Да, разные вопросы, разные страны еще при этом. А вообще, если говорить о 56-м годе, то есть это не только была Венгрия, Чехословакия. Так, не было только ГДР, не только соцстраны. Оказывается, в 56-м году открыли немного возможность для того, чтобы посмотреть и КАП-страны. КАП-страны. И первым таким, ну, для меня вот вообще большим удивлением стало путешествие первых свердловчан на теплоходе. Теплоходе вокруг Европы. Значит, он выходил из порта Одессы, шел на Болгарию, Грецию, Италию, Испанию, Португалию мы проезжали. Почему? Потому что это страны недружественные в то время были. Потом мы попадали во Францию, и Швеция, Голландия еще вот были на этом счету. И очень активно освещалось это, все вот эти посещения в Вечернем Свердловске. То есть, вот вы бы открыли Уральском рабочем тогда, да, еще он в 58-м выходил. В 56-м году Уральский рабочий открывал, и там практически каждый день были напоминания о том, что свердловские или советские туристы вот где-то там находились.
1: Подождите, а собственного корреспондента брали с собой в этот круиз или нет?
0: Сейчас скажу, тут очень важно. Значит, если в 56-м году такой специализированной программы еще не было, это было, на самом деле, ну, по большому счету, неожиданностью для самой газеты «Уральский рабочий». А вот уже с 57-го, особенно с 58-го года, вот эта газета более такая свободная, «Вечерний Свердловск» стала выходить. Там они специально готовились, и практически вот в каждый такой условный тур там туда встраивался так или иначе корреспондент, либо спецкорреспондент, либо, так скажем, получается, волонтер некий. Да? И очень интересно было смотреть и читать травелоги от таких авторов, как Волович,
1: например. Виталий Михайлович Волович.
0: Ну, он выступил, конечно, не писателем. Он поехал, и там была такая большая серия статей, в краю Алмазных гор. Он поехал в Китай и Северную Корею.
1: Это какой же год был примерно хотя
0: бы? Это, по-моему, 58-й год. И, значит, там был специальный текст, составленный, по-моему, турист-инструктором, а уже вот картинки как раз были Виталия Воловича. Или, например, брали очень-очень, на самом деле, известный момент. Это Александра Бурака с собой брали. Он очень любил посещать, и, видимо, это была договоренность. Он все изображал. И в данном случае он как раз путешествовал вокруг Европы и сделал такие очень интересные зарисовки.
1: Ну, то есть там мосты и клошары, угадаю.
0: Нет? Не только, да. В данном случае там должен быть социальный подтекст.
1: Странно. Ну, вот социальный подтекст. Люди мучаются под мостами.
0: А, да, все верно. Только в метрополитене. Ага. Вот первое, что можно было прочитать от Александра Бурака. Он поделился еще своими воспоминаниями, что его сильно поразило. Это спящие люди в парижском метрополитене. И он зарисовку такую сделал. Вот. Естественно, когда попал в Неаполь, он как вот в бриллиантовой руке начал бродить вот по этим закоулкам и, как бы сказать, специально делали такие зарисовочки, чтобы показать оборотную сторону развития капиталистических стран, то есть бедноту.
1: Вот, а про хорошее писали или нет?
0: Не, безусловно, конечно, особенно если касается культурной жизни. Мне понравился специальный репортаж о посещении Лувра, например, где писалось о том, что ой, совершенно потрясающе.
1: Уже тогда на китайцев в зале с Джокондой жаловались?
0: Нет, пока еще рановато. Нет, там, кстати, жалобы были. Я специально прочитал. Значит, не понравилось нашим туристам о том, что там было разделение по меценатам, которые дарили свои коллекции в Лувр. И, значит, приходилось искать картины того или иного художника по разным залам. Неудобно было у них там. Или второе, то, что очень много абстрактной живописи. Вот, прям не нравилось советским. Действительно, непонятно, что нарисовано. И с большим придыханием говорились о живописи реалистической, да, которая там хранится. И вот это прям четко было прописывалось. Вот. И поэтому это было очень интересно смотреть, как свердловские журналисты, особенно в «Вечернем Свердловске», там текст был более свободен от идеологии, но в любом случае идеология все равно присутствовала. И можно было прочитать. И, кстати, публиковались фотографии и картины от наших ведущих художников. Я уже сказал, Волович, Игошев, Бурак. Это все демонстрировалось. Это было в действительности такое прорубленное окно в Европу. Да? То есть, если вы до этого практически ничего из этого не видели, то это стало излюбленной рубрикой «Вечерняя Свердловск» вплоть до 90-х годов.
1: Потому что такая экзотика. Вы говорили про какие-то известные страны. Была совсем-совсем какая-то необычная подборка стран, куда посылали людей? Да. И, например, из Свердловской области, если уж мы про наш регион говорим.
0: Естественно, мы говорим...
1: Какая-нибудь только... Куба, например.
0: Безусловно, знаете, когда мы туда поехали в 62-м году? Вот. Это были свердловчане прямо в разгар Карибского кризиса. Вот, 61-го, по-моему, первая группа поехала. Я вот специально смотрел, в действительности, в момент Карибского кризиса были свердловские туристы там. Интересно вот было в воспоминаниях, насколько они, как себя чувствовали в этом отношении. Самая экзотика...
1: Подождите, про Кубу интересно, как они себя чувствовали там, в общем-то, где страна специфическая, но и с довольно вольными нравами.
0: Ну, воспоминаний, естественно, об этом не было.
1: Так, жаль. Просто, вот чисто, это жаль.
0: Чисто фиксировали само нахождение там.
1: Потому что у нас еще в 20-е годы были разработаны правила поведения, уже тогда даже потенциально, для выезжающих за границу граждан. Они потом менялись, переписывались. Специально посмотрела. Вот, например, была инструкция 47-го года, которая требовала советских людей... внимание, тщательно изучать организацию производства, состояние техники, производственной мощности заграничных предприятий и учреждений. Потом быстренько переписали, там другая строчка, просто изучать то, что могло бы быть полезным для развития народного хозяйства и культуры нашей страны. А потом, почему я про Кубу-то вспомнила, про эту инструкцию, когда про Кубу мы заговорили. Там, например, был пункт запрет посещения ночных клубов, кинотеатров, нельзя смотреть порнографические фильмы, быть на каких-то сомнительных увеселениях, еще участвовать в азартных играх. А еще же нельзя было посещать районы, где проживают эмигранты.
0: Ну, вполне себе, да. Ну, на самом деле, то есть, вот эта жесткая программа, ее могли обходить, наверное, всячески. Но надо сказать, что всегда в группе были особые люди, которые контролировали.
1: Это старший по группе вы имеете в виду? Нет, или нет, приставленный отдельный человек?
0: Приставленный, конечно же. Так. Это была прям обязательно практика. И вот из воспоминаний, так скажем, туристов, там, 80-х особенно годов, это была особая практика изучения этой группы для того, чтобы понять, а кто же вот тот человек, который здесь приставленный. Обычно он
1: выделялся... Надо было вычислить.
0: Да, вычислить, чтобы, не дай бог, потому что это могло закончиться плохо для человека, который... Естественно, мы чуть попозже об этом поговорим, потому что хотелось много вывести, да, и все, что по идеологическим нормам, может быть, и не оправдано было, там, например, какие-то особые вещи, вот, и хотелось немножко скрыть это, но, вот, и поэтому один или два человека обязательно контролировали деятельность группы для того, чтобы, не дай бог, что-то не то говорили.
1: Жень, а правда, что группы старались формировать по гендерному признаку 50 на 50, 50% мужчин, 50% женщин?
0: Я не думаю, что здесь какая-то принципиальная позиция была, я, по крайней мере, инструкций таких не видел, и в воспоминаниях такого не было.
1: Я читала воспоминания про это, но есть люди, которые писали об этом книжки, ну, и воспоминания других людей, очевидцев, приводили и говорили, что проблема, знаете, с какой была страной по жизни, просто по жизни, с Болгарией. Угу. Почему-то там было примерно 80% женщин. Угу. И там дальше, опять же, была проблема, потому что эти дамы приезжали часто, с ними знакомились местные мужчины. Дамы, бывают, пропадут на ночь. Доходило до того, что вот те самые, даже не представленные, а просто старшие по тургруппе, они закрывали некоторых девушек на ключ и приставляли к двери такого часового волонтера, чтобы девушка никуда не ушла ночью, потому что тот самый приставленный потом расскажет, что это была за группа и как они там все нарушали.
0: Вот. И если говорить вообще, в принципе, о странах, это была достаточно большая подборка, особенно помимо вот этих точечных туров по странам, были еще на теплоходах. И вот среди всего это выделялось, конечно, вокруг Европы, которая часто повторялась, и там страны немножко менялись за счет того, что некоторые открывались, некоторые закрывались, но были вообще суперэкзотика. Это по Западной Африке, там берег Слоновой Кости, что-то такое. Вокруг Азии заездом там в ряд стран, Вьетнам обязательно получается. Вот Японию можно было посетить.
1: Вот это удивительно, это редко все-таки.
0: Вот. И по Восточной Африке еще был. Вот я этот тур не смог изучить. Его широко анонсировали. Он, наверное, один из самых дорогих был. В ценах до 61-го года более 6 тысяч рублей стоило. То есть представить себе, после 61-го года это 600 рублей, ну, 3 зарплаты вполне себе прилично по стоимости. Надо понимать, что, наверное, что-то возмещалось каким-то образом. Тяжело себе представить, что рабочий какой-нибудь слесарь мог заплатить такие деньги. И там было видно, что были, особенно по линии профсоюзов, писались о некоторых льготных путевках, наверное, частично они оплачивались. А ведь там в действительности и семьями ехали, поэтому иногда, конечно, это не было такой общей практикой, особенно в первых поездках. Потом чуть позже мы видим, что вот слесарь такой-то, зуборез такой-то с Ромашзавода поехал не один, а целой семьей. Это ведь там приличный заработок надо было оставить за рубежом.
1: Ну, самое дешевое было куда поехать, наверное, это 2 недели в Болгарии?
0: Я думаю, что в конце концов, за счет массовости, самыми дешевыми поездками были в Чехословакии, наверное.
1: В Чехословакии. Да. Но это, читала я, примерно рублей 200.
0: Да, такие.
1: Для кого-то это была средняя зарплата, но кто-то не дотягивал до этого среднего уровня. Ну, а Куба, там уже прямо Южная Америка за 1000 рублей переваливала путевку.
0: Да, да.
1: Конечно, нужно было быть очень обеспеченным человеком. Кстати, я понимаю, что многие сейчас могут так воскликнуть: «А где же Египет?» А как же Египет? Пляжного туризма в те годы не существовало. Хургады, наша с вами любимая, это была военная база. И вот туда, там разве что наших катали на кораблике по Нилу и показывали, скажите мне, то, что вместе с Советским Союзом строили Асуанскую плотину, где до сих пор памятник стоит.
0: Египет, он один из самых ранних открытых был стран для... Это называлось раньше Объединенная Арабская Республика, потому что там не только Египет был, а еще несколько местностей. И вот я помню, что первые соловчане посетили Александрию.
1: Александрию? Это какие годы были?
0: Это, по-моему, 58-й или 59-й год, то есть практически сразу. То есть она привлекала внимание. Это одна из первых стран, так или иначе. Потом она чуть позже у нас стала Египтом называться. Вот, особенно это касалось большого тура, который часто повторялся вокруг Африки. То есть это Средиземноморское побережье нескольких стран. Сейчас точно не назову, но точно Марокко, Египет был. Вот, и тоже пользовался большой популярностью, потому что очень экзотические. То есть вы отправлялись, это потрясающие, конечно, цифры, там, например, 20, 30, 40 дней. Фантастика какая-то.
1: Что на 40 дней? Вот эта путевка. Большие. Но теперь я понимаю, почему нужно было ко всему пакету документов все эти согласования проходить, еще и в финале предоставлять справку о крепком здоровье. Не все выдерживали. Особенно, знаете, люди, которые могли еще испытать моральные потрясения.
0: Ну, там это можно было легко, в действительности. И понятно, что климат был не всегда приветлив для условий.
1: Особенно, если неопытный человек впервые попадает в Африку.
0: Да. Вот, и в действительности... Мы, кстати, особенно вот те первые поездки, мы плохо воспринимаем. В основном воспоминания у нас касаются, конечно же, вот, которые будут приведены на выставке, их уже путешествия 70-х, 80-х годов, и особенно детские путешествия.
1: Есть конкретные воспоминания, возможно, о каких-то курьезных случаях, потому что все-таки это действительно было потрясение для многих, такой контраст.
0: Безусловно, ну, курьезные случаи такого характера в основном касаются пересечения границы. Там, я не буду сейчас ни имен, ни фамилий называть, потому что все-таки персональные данные. Мне бы хотелось сказать о том, что чаще всего вот хотелось что-то пересечь границу, например, касаемо, конечно, каких-то алкогольных напитков. То есть, например,
1: в смысле, оттуда привезти что-то сюда.
0: Да, так. Например, это касается баночного пива. Вот история мне очень понравилась, когда пересечь границу с баночным пивом было проблем, потому что на таможне... не на таможне было, а уже когда таможню пересекли, и когда по внутренним линиям переезжали, когда проходил человек, по-моему, в городе Сочи, посадку, и его не поняли, что у него, значит, этот полный рюкзак набит какими-то банками железными. Никто не поверил, что это пиво. Пришлось показывать, вскрывать. Вот.
1: Угощать наверняка.
0: Так или иначе, получается. Вот. И экзотические случаи касались, конечно же, попытки провести, например, я извиняюсь, порножурналы какие-то в качестве сувенира, привезти их домой. Это тоже не приветствовалось. И их пытались всячески спрятать. Поэтому, ну, вроде такие безделушки, но они в действительности не пропускались. И пограничники здесь не только смотрели по поводу разрешенно, неразрешенно, они с точки зрения идеологической могли посмотреть. Например, известная история о том, что не пропустили помню, детский пистолет не пропустили. Не, вот он человек взял, решил привезти, а он прям похож был на настоящее огнестрельное.
1: Но это идеологические соображения или соображения безопасности? Мало ли, что это у вас за подозрительные...
0: Ну, тут, скорее всего, именно идеологически, что вот, ну...
1: Жизнь-то поменялась, Евгений. Скажи вам, не правда ли, если ты детский?
0: Не было четких, так скажем, в этом отношении. Просто здесь перестраховывали сами пограничники и могли что-то не пропустить.
1: Но были же квоты, например, на одежду. Какое-то время разрешалось привезти, то есть, если один человек, на него одни джинсы и один джинсовый костюм. И люди прятали, надевали на себя что-то, как капусту. Одно время из Югославии было запрещено провозить махер. И некоторые советские женщины, они что делали? Они брали в поездку спицы, и потом они везли, то есть они вязали из этого махера шаль, ну, или какую-то одежду, а дома распускали и выпрямляли нитки над паром.
0: Ну да, в данном случае, конечно, много-много касалось того, что люди закупали. И закупало огромное количество одежды. Одежда, да, это такой особая статья расходов. И в данном случае там есть несколько таких интересных ситуаций, когда наши советские граждане забегали... А давалось времени не всегда много, получается. Ты там постоянно путешествовал, и программа была жестко составлена. А вот, например, час отдавали для того, чтобы...
1: На магазины.
0: Да, на магазины.
1: А потом тот самый, который представленный, писал в отчете «нездоровая ажитация». Да. И за это тоже можно было пострадать, не так ли?
0: Да, и тут часто выступал языковой барьер. В данном случае, то есть, когда там буквально у вас короткое время, и там нету никакого переводчика, и требовалось там какую-то обувь подобрать, поэтому там какие-то столкновения были. Ну, какие столкновения? В данном случае, например, смешная ситуация, которую я прочитал о том, что могли купить там, например, случайным образом ботинки на одну ногу, например, да, получается, на правую. Вот так вот получилось, сумятица такая происходила. Вот. И, конечно же, одежду в первую очередь везли, потому что это экзотика была. Но вторая статья расходов, это, конечно же, съестные припасы различные, особенно экзотические, которых не было практически в Советском Союзе, например, жвачка. Жвачка. Причем жвачки всячески разные были. Вот из воспоминания поездки в Чехословакию, там были один раз, когда вы приехали в какой-то отель или в лагерь, получается, дети обнаружили у себя сигареты под подушкой.
1: Жвачные резинки, да, в виде сигарет.
0: Да, и их когда принесли, все сдали послушно. Оказалось, что это жвачка как раз. Это такой подарок был. По большому счету. Вот. Везли различные съестные припасы. В Чехословакии там своя кулинарная традиция, и это была тоже возможность себе забрать это все и привезти домой, показать. Ну и, конечно же, брали много сувенирной продукции, которая до сих пор в некоторых семьях хранится. Это очень такая тоже...
1: А у вас будет это на выставке?
0: Что-то будет обязательно, да. То есть вот как раз Мария Беклинищева ведет контакты со многими туристами советской поры, которые что-то там вот сохранили.
1: Может быть, наши слушатели и зрители вспомнят, может быть, у вас такое есть в семье, какие-то сувениры, привезенные в 60-е, 70-е годы из-за рубежа. Может быть, вы вспомните сейчас свою самую первую поездку за рубеж и что-то любопытное нам напишите, +7 908 909 104 5, или сюда, или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радио Форум ВКонтакте. Радио Форум 104.5. Историк Евгений Бурденков рассказывает про прелести выездного туризма, даже не просто в Советском Союзе, а отдельно взятой нашей любимой Свердловской области. А теперь закономерный, Женя, вопрос. А на какие деньги весь этот банкет, ведь на шопинг-тур при таком-то обменном валютном фонде, наверное, было сложно рассчитывать? Сколько там давалось?
0: Ну, там по-разному получается.
1: Обменивалось.
0: Да, обменивалось. То есть в разное время там по-разному сейчас точно не могу зафиксировать.
1: Но... Я читала в воспоминаниях вообще несколько десятков советских рублей. Но... давали обменять. И хватало, кстати, на папиросы, на какие-то мелкие расходы. И многие жаловались, что не оставалось на сувениры даже. И я как раз перед эфиром сегодня просто вспомнила, может быть, кто-то читал в свое время повесть Юрия Полякова «Парижская любовь» Кости Губанкова. Как они там охотились на дубленке. Советская группа выезжает в Париж и, собственно, сталкивается с новым чужим миром. Ну да, и, конечно, тема шопинга там была одна из основных.
0: Угу. А, вообще, если, кстати, говорить о том, какой у нас преимущественно туризм присутствовал в связи города Свердловска с свердловчан, то это, конечно, это вот сейчас, может, это сильно потерялось, потому что мы забыли это. У нас было такое общество советско-чехословацкой дружбы, и ряд регионов в данном случае у нас прочно дружили с помощью различных способов. Свердловская область дружила с Западно-Чешской областью. Это было прям налаженные связи. Город Свердловск был побратимом города Плзень.
1: Это было до 69-го года? Это не постесняюсь я спросить.
0: Это было с 1966 года. Вот, достаточно прочные связи. И, значит, Плзень город оставил у нас... в данном случае даже топонимические остатки. Но Уралмаш у нас есть. Был ресторан в Плзень, да. А уралмашевский... А что за город Плзень? Это, так скажем, штаб-квартира фирмы «Шкода», да, которая была не только производила автотехнику, но и куча-куча машиностроительных... машиностроительных предприятий находилось. И поэтому очень много уралмашцев уезжали в Плзень, вообще в Западную Чехию. И по обмену к нам тоже приезжали на Уралмаш работать непосредственно несколько сотрудников предприятия «Шкода». Не несколько, несколько десятков. Но и вот как раз с помощью бюро международного молодежного туризма «Спутник» у нас составлялись большие группы для выезда в Западную Чехию. И тут надо сказать, что вот Свердловская область и Западная Чешская область, они имели прочные связи не только на уровне области, а на уровне различных городов. Буквально каждый, чуть ли не каждый районный город имел своего побратима. Я вот сам из города Заречного, у нас есть там ресторан, гостиница «Тахов». И вот сам Белоярский район был побратимом города Тахов. И там даже Карл и Вара участвовали. Я уж не помню, с кем они сотрудничали. Но, в общем, это было не только связи по обмену. То есть были специальные лагеря советско-чехословацкой дружбы, когда собирали либо в Чехословакии, либо в Советском Союзе, где совместно жили несколько недель, даже несколько месяцев, несколько групп советских и чешских пионеров.
1: Но когда случился конец 60-х, когда случилось вторжение советских войск, отношение поменялось и дружба ослабла?
0: Нет,
1: на какое-то время.
0: Нет, в данном случае мы как бы конкретных сведений на этот счет не имеем.
1: Но то есть... была очень громкая история, правда, она не со Свердловской областью была связана, она была связана на тот момент с Пермской областью, то есть область, не край, когда закидали в Чехословакии автобус с нашими пермяками, камнями, но это было не на ровном месте. Просто наши несколько раз пытались объяснить, чем наша компартия лучше, чем чешская. Вот. И настойчиво пытались объяснить, после чего случился конфликт с местными жителями. Но это, пожалуй, самый громкий случай, который так на слуху оказался.
0: Если вспомнить, я вот тоже говорил о том, что 56-й год – это поездка, первая страна, которая нас приняла, да, советских туристов, свердловских, это Венгрия оказалась. И мы помним события 56-го года, и в 57-м, 58-м Венгрия была одним из самых таких важных маршрутов советских туристов, в том числе свердловских. Да, политика, кстати, в этом отношении редко вмешивалась именно в туристические связи. Понятно, что если бы там что-то было с последствиями, с большими, серьезными, в том плане, что понятно. Но в любом случае, вот насколько я ощутил, никаких перерывов не было. Не было. То есть ни 69-й год, насколько, ни 56-й для международного туризма, советских туристов, это никак, никаких последствий не было. А в данном случае мы, кстати, тоже вот не осознаем, что советско-чешская дружба, так скажем, условно, да, она много оставила у нас с вами остатков. У нас даже был специальный музей, создан в микрорайоне Заречном на Бюбеле 108. У нас с вами небольшой музейчик был, куда приезжали, кстати, тоже представители Чехословакии. И этот дом сейчас обозначен, когда мы едем по улице Бебеля, мы видим там два знамени Советского Союза и Чехословакии, да, и как будто бы непонятно, что они тут делают совместно.
1: Да, кстати, чуть было не забыла, не в 69-м, в 68-м было вторжение, а в 69-м был вот этот инцидент с пермяками. Угу. Вот, чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей.
0: Вот, и вот эти взаимный приезд делегации, это был такая налаженный совершенно трафик, особенно в 80-е годы, и 86-й год он был отмечен огромными такими акциями непосредственно в городе Свердловск, в том числе открытие музея Советской Чехословацкой дружбы.
1: Вот интересно, есть воспоминания людей, даже не о конкретных историях, людей, которые выезжали из Свердловской области, и как они воспринимали этот дивный чужой мир?
0: Ну, в данном случае, конечно, мы можем свидетельствовать о том, что по большому счету для многих это был культурный шок. Да, то есть в особенности. Конечно, все, что публиковалось в «Вечернем Свердловске», конечно, это немножко, так скажем, все эти вот шоки так или иначе сглаживались. Но вот в личных воспоминаниях, конечно же, приезд в Болгарию, приезд в Чехословакию, особенно с точки зрения потребительского рынка, это было, конечно, шок. Когда ты приезжал, особенно, например, мужчины вспоминали, конечно же, чешское пиво, сколько их сортов, и, значит, сравнивали с советской действительностью. Вот. И, конечно, попытка привести это все домой немножечко хотя бы и показать друзьям о том, что вот этот потребительский рынок. Воспоминания, прежде всего, касается достаточно широкого ассортимента товаров и не только потребительского рынка, но и вот одежда тоже самое. Вот это все вот это. И это, конечно же, яркие воспоминания. И до сих пор многие хранят у себя в небольшом семейном музее.
1: Бутылочку вот баночку из того самого пива.
0: Да, конечно, конечно.
1: Правда, что кто-то даже умудрялся в советское время ездить в США. Я говорю сейчас не про официальные какие-то делегации, а про рядовых людей.
0: В данном случае, в конце 50-х годов такое было. Я это видел, в данном случае, и был публичный отчет, и понятно, что у нас потом случился кризис серьезный.
1: Да, в отношениях.
0: Да, в отношениях. А в конце 50-х такое было. То есть это было. И, в принципе, помимо такого туризма, да, там были еще огромное количество обмен делегаций учеными. Ученые у нас туда приезжали, специально изучали какие-то. Вот. Но это был короткий период, и, насколько я понял, потом это прекратилось. Но, кстати, очень много у нас с вами было, например, международного туризма связан с Великобританией. Но Великобритания это чаще всего была не специальная поездка, а вот как раз тот самый тур вокруг Европы, который иногда захватывал Великобританию, иногда не захватывал там в силу различных обстоятельств.
1: Как вы думаете, проще было поехать за рубеж, несмотря на все эти многочисленные многомесячные согласования, тогда 50-е, 60-е, 70-е, так широким мазком, или сейчас?
0: Ну, видите, я историк, как бы, получается, сам никуда не ездил, по большому счету. И те воспоминания, касаемых советского времени, вот, например, 50-х, 60-х годов, по большому счету, тоже ведь, наверное, ехали не совершенно простые люди. Вот.
1: Ну,
0: тоже...
1: как же вы говорили про рабочих, обычных.
0: Естественно. Но, по большому счету, это же часть какого-то рабочего коллектива ехала. И, естественно, это были какие-то люди, которые очень хорошо работали. Но все равно это не было массовым продуктом. Чуть позже, там, 80-е годы, вот детям легче было уехать совершенно через спутник. За счет того, что эти путевки дарились, если вы были общественно активны и тому подобное. То есть это было. Я думаю, что в 80-е годы уехать в страны Восточной Европы было достаточно относительно легко. Да, относительно легко. Сравнивать тяжело. Сейчас совершенно другие обстоятельства, да, и другие страны доступны, например. Да. Если говорить про страны Европы, то тут вообще вопрос понятен.
1: Я думаю, что это был риторический вопрос, конечно, и в части европейских стран, и, конечно же, деньги. да. что является для многих непреодолимым препятствием. Что тогда и уж тем более сейчас. Ну что, спасибо большое за замечательный рассказ и удачи с посетителями на выставке.
0: Спасибо
1: чтобы
0: большое.
1: Вам там задавали, возможно, неожиданные, но всегда интересные вопросы. Историк Евгений Бурденков, Музей истории Екатеринбурга, на радиофорум 104.5. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». По ходу одну из лучших программ о местном туризме. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Банк России.
3: Банк России объяснил повышение спроса на наличные среди граждан. Ситуация может быть связана с адаптацией бизнеса к налоговым изменениям, а также со стремлением населения иметь в бумажнике не только пластик, но и обычные купюры для оплаты. Еще одним фактором возвращения наличности в обиход в ЦБ назвали временные перебои с интернетом в различных регионах России. Такое перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведет лишь к изменению структуры денежной массы, сказано в документе, который Банк России выпустил по итогам апрельского заседания по ключевой ставке. Оценивая в резюме ситуацию с безработицей, регулятор отмечает, что рынок труда подстраивается к замедлению экономики, и его возвращение к уравновешенному состоянию происходит медленно и неравномерно. Так, на фоне снижения дефицита кадров, многие компании и бизнесы по-прежнему испытывают нехватку персонала. В это же время другие предприятия, столкнувшись с кадровым голодом ранее, не спешат высвобождать сотрудников и проводят политику удержания персонала даже при снижении спроса на свою продукцию.
2: События.
3: 7 предприятий представят Свердловскую область на российско-китайском экспо в Харбине. Выставка открывается 17 мая, пишет «Деловой квартал». Средний Урал на выставке будут презентовать производители десертов, ювелирных украшений и создатели VR-арен. Площадь экспозиции, которую представляет Россия, 4500 квадратных метров. Делегацию Среднего Урала возглавит заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркивал, что российско-китайская экспо стала неотъемлемой частью инвестиционной стратегии и внешнеэкономической политики региона. Сегодня выставка входит в число ключевых площадок для демонстрации инвестиционного потенциала Среднего Урала, привлечения китайских инвестиций и поиска партнеров для совместных проектов. Участие в экспо позволяет Свердловской области последовательно укреплять свой имидж как крупного промышленного центра и важного транспортно-логистического узла, что особенно важно в условиях смещения фокуса внешнеэкономических связей на восток.
2: Бизнес-статистика.
3: Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Статистика за последние 5 лет показала заметный рост. Увеличилась доля тех, кто делает такие покупки ежемесячно, плюс 6 процентных пунктов, а также еженедельно, плюс 2 процентных пункта. Россияне стали тратить чаще, но меньшими суммами. Главная категория спонтанных трат – одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных приобретений и в интернете, и в целом по рынку. Сюда же входят аксессуары и небольшие предметы гардероба. По 13% уходит на косметику и электронику, а у касс покупатели по привычке импульсивно берут жвачку, сладости, снеки, а также лимонады и батарейки, пишет портал Банки.ру. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500 рублей. У 35 укладываются в промежуток от 1000 до 5000, а 28% готовы потратить до 15 000 рублей. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: Реклама.
5: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Уникум представляет новинку JQJ6.
6: Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6 на Росточной? В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Кино.
7: В это воскресенье, 17 мая, в Ельцин-центре состоится премьерный показ фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит». И после показа пройдет творческая встреча с актрисой Любовью Аксеновой. По сюжету фильма андеграундные танцовщики Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру и принять участие в большом телешоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют – ради популярности или по зову сердца. Замечу, что Роман Михайлов – человек удивительной биографии. По образованию – математик, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук. Параллельно с научной деятельностью в середине 2000-х начал писать пьесы и прозу. Спектакль «Сказка про последнего ангела», поставленный Андреем Могучим по рассказам Михайлова, в 2021 году получил премию «Золотая маска». Тогда же Михайлов стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Дождись лета и посмотри, что будет». В 2022 в прокат вышел режиссерский кинодебют Михайлова «Сказка для старых», который роман снял совместно с актером Федором Лавровым. Оба они сыграли в этом фильме главные роли. Картина получила приз на фестивале «Дух огня». Второй фильм Михайлова «Снег, сестра и Росомаха» вышел в феврале 2023 года. Третий «Наследие» в июне того же года. И почти одновременно были закончены съемки еще одной картины «Отпуск в октябре». В результате в 2023 году на экраны вышло 4 фильма Романа Михайлова. Еще один «Поедем с тобой в Макао». А в 2024 два фильма. «Надо снимать фильм о любви» и «Жар птица». Оба снимались в Индии с одним актерским составом. В этих картинах, кстати, одну из главных ролей сыграл, к примеру, Марк Эйдельштейн.
8: Кроме того,
7: по мнению кинокритика Василия Корецкого, Михайлов может стать для нашего времени тем же, кем стал Сергей Соловьев для позднего СССР и перестройки. Человеком-магнитом, собирающим правильных персонажей в фантасмагорические узоры и вместе с тем идеальным фиксатором странного духа времени и его лиц. Конец цитаты. Также добавлю, что сыгравшая в фильме главную роль Александра Киселева танцует 6 лет. Она участница различных танцевальных шоу на телевидении, неоднократная чемпионка мира по уличным танцам. Ну а в фильмографии Любови Аксеновой почти 60 актерских работ в кино и сериалах, но именно в этом фильме «Пока небо смотрит» она выступила в качестве одного из продюсеров. Начало 17 мая в 19 часов. Входной билет стоит 600 рублей.
8: Гастроли.
7: На сцене театра драмы 14 и 15 мая будет идти «Красная Жизель». Балет Бориса Эйфмана на музыку Чайковского, Шнитке и Бюзе. «Красная Жизель» – постановка о судьбе русской балерины Ольги Списивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в водоворот революции 17 года, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, оказалась в лечебнице для душевнобольных. Борис Эйфман поставил этот балет впервые в 1997 году, и «Красная Жизель» стала тогда сенсацией. Спустя почти 3 десятилетия, в августе 2025-го, Эйфман заново сочинил этот балет, существенно изменив хореографическую партитуру. Усовершенствовалось и художественное оформление спектакля, отражающее все возможности современного сценического искусства. В результате история главной героини стала еще более рельефной, как писал журнал «Балет». Начало спектаклей в четверг и в пятницу на этой неделе в 19 часов. Билеты от 8 тысяч рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. «Культпоход».
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое, то есть приводниться, однако сделает она это в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители Жибыи заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
10: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
8: Информация на правах рекламы.
11: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
12: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
11: 30 лет опыта – это гарантия.
12: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
11: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Повтор программы.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. В ближайший час мы посвятим разговору о самом прекрасном, что вообще можно себе представить. Во-первых, это наш любимый Урал, а во-вторых, это спорт и здоровый образ жизни. Вот о том, как все это совмещается в одном большом проекте, который способен рождать не менее интересные варианты проектов внутри себя, вот обо всем этом будем говорить. Я представляю гостей этой студии. Во-первых, Александр Фефилов снова у нас, руководитель бегового направления Большой Уральской тропы, руководитель проекта Большой Уральский трейл. Александр, добрый день.
15: Добрый день.
3: И Иван Алыпов, заместитель директора департамента спорта администрации Екатеринбурга. Иван, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
3: Да, в общем-то, вот с Иваном мы не виделись буквально с лыжни России.
15: Совершенно так. Вот сезон поменялся, а Иван снова здесь.
16: Но снег растаял, да. Начинается лето, новые проекты. Поэтому здравствуйте. Очень рад вас видеть. Очень рад представить все эти проекты сегодня.
15: Это взаимно. Но давайте я предлагаю и нашим слушателям, и зрителям не шутить на тему, почему вы не на лыжах. Вот и я попытаюсь сдержаться, хотя очень хочется и очень по-доброму.
16: Да не переживайте. Только вот только-только заканчивается у нас апрель. Скоро май. Майские снегопады, они неминуемо впереди. Поэтому лыжи достанем еще не.
15: Про снегопады я обязательно спрошу. Нас можно не только слушать на 104.5 FM, у нас есть трансляция, нас видно на официальной страничке ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, поэтому слушайте и смотрите, потом не говорите, что вы не слышали и не видели. Все-таки, несмотря на нашу такую преамбулу с Иваном. Александр, рассказывайте, что такое Большой Уральский трейл, что это за проект,

0: каждая группа участников будет бежать по в среднем где-то 210-230 километров. То есть представьте себе, люди стартуют и только через 4-5 дней заканчивают свой этап. Вот, начинаем мы на юге Урала и заканчиваем на перевале Дятлова. Пробегаем через все 5 регионов нашего уральского региона. Вот, как пришла идея, мы любим свой регион, да, и знаем, что здесь можно прекрасно заниматься разными активностями спортивными, туризмом, беговым направлением, вело и так далее, и тому подобное. Очень много направлений, и даже водные. Вот, но мало кто знает об этом, и мы решили рассказать. Если за пределами Урала об Урале знают, что это место, где была царская семья, где занимался предпринимательством Демидов, где есть трагичный перевал Дятлова, но мало кто знает, что здесь красивые горы. Да, они невысокие, но очень протяженные, одни из самых протяженных, и, конечно же, они очень красивые. И поэтому с помощью этого проекта мы хотим рассказать людям, что Урал существует, и приглашаем их сюда.
1: Ну, практически год назад в этой же самой студии сидела у меня Оксана Лыткина. Прежде чем вот мы с ней общались, так сказать, тоже перед стартом ее большого вот этого прохождения 2300 километров на тех самых каблуках, которых не было, но так или иначе. Это опыт, который вы будете использовать? Потому что, ну или вам показалось, что Оксана слишком медленно шла, поэтому вы решили пробежать?
0: Мы опыт Оксаны, конечно, используем, потому что Оксана, когда проходила, она собрала очень много информации о тропе, да, о том, как выглядит трек, где какие сложности, какие нюансы. Все, что она сделала, мы эту информацию взяли. Но можно же по тропе не только ходить, можно еще и бегать. Вот мы решили пробежать ее. Для нас это огромный вызов, чтобы вы понимали. Даже если я там спокойно, уверенным голосом об этом говорю, мы за это очень сильно переживаем, готовимся к этому очень плотно.
1: Хорошо. Иван, как появились вы в этом проекте? Потому что, с одной стороны, вы представляете, ну, скажем так, чиновников в этом проекте, администрацию Екатеринбурга, но при этом каждый раз, когда я вас представляю как замдиректора департамента, мне хочется сказать, что вы один из самых таких вот топовых, по крайней мере, на уровне Екатеринбурга, популяризаторов спорта. Потому что, что бы у нас ни происходило, где-нибудь вот в первых номерах у нас бежит, едет Иван Алыпов. Но не идет, главное, при этом. Он обязательно или бежит, или едет.
2: Да, Александр, спасибо большое. Ну, на самом деле, я считаю свою работу своей миссией. И образ здорового образа жизни, извиняюсь за каламбур, да, это, ну, то есть моя такая история, которую я хочу нести в массы. Я хотел бы здесь сделать, ну, такое вот точное замечание о том, что да, ребята хотят пробежать 2300 километров. Я с ужасом и с волнением думаю о том, как же я в эту историю вписался, и мне тоже придется преодолеть один из этапов. Вот, ну ладно, это уже как бы вторично, будем готовиться, тренироваться. И я думаю, что обязательно все получится. Но самое главное здесь в том, что вот эта вот большая уральская тропа, вот этот большой уральский трейл, это не только про бег, это не только про спорт, да, про какую-то выносливость и про какое-то там, ну, сумасшедшее преодоление себя. Это, наверное, в первую очередь про возможность промаркировать, оцифровать вот эти вот маршруты, туристические, в первую очередь, маршруты, которые могут использовать потом туристы абсолютно, так скажем, не спортивного плана, и не уральские. То есть можно просто взять рюкзак, взять детей, там, пройти какую-то часть, 10, 20, 30 километров, побывать в какой-то интересной локации, какие-то скалы, озера, я не знаю, там, ну, все то, что есть и то, что будет, да, вот в рамках вот этой вот большой уральской тропы, просто это все будет оцифровано, это все будет легко и просто и понятно найти, и потом Александр правильно сказал, что это и пешие, и беговые, и восхождения, и водные этапы, и велоэтапы, то есть мы будем просто понимать, где какой маршрут и каким образом можно его использовать. В дальнейшем, если мы говорим о том, как мы видим, как будет развиваться этот проект. Да, чем больше людей, тем больше интереса к маршруту. Соответственно, в каких-то красивых местах, локациях будут появляться, не знаю, там, беседки, будут появляться какие-то пункты аренды, не знаю, там, каяков, лодок, лыж, ну, всего.
1: То вот есть инфраструктурные проекты, как сейчас говорят.
2: Инфраструктуры, которая

0: очень долго всегда создается, очень тяжело, но когда создается, она уже, ее уже не бросить, она уже никуда не денется. То есть, когда тропу натоптали, и мы видим это, допустим, по таким проектам, как «Олени ручьи», мы видим, как развивается Сесерь, там «Талька в камень», «Божовские места». Все, то есть там люди с удовольствием там, из Екатеринбурга, из окрестностей приезжают с семьями, понимая, что здесь комфортно, безопасно, в то же время здесь и приключения, и природа, и определенный сервис, и можно остановиться где-то, да, найти место для ночлега, и, может быть, там, понятно, взять с собой палатку, и тоже достаточно комфортно разместиться в каком-то живописном месте, поэтому это очень важно. Не все у нас люди, так скажем, могут ходить в такие походы автономно, не обращая внимания на какую-то инфраструктуру, да, полностью могут жить самостоятельно. А очень многие все-таки хотят, ну, какого-то комфорта, чтобы был интернет, чтобы была возможность утром заказать чашечку вкусного кофе. И, ну, то есть это же нормально. И самое главное здесь найти некий баланс, гармонию с природой, сервисом и удобством путешествий.
1: То есть я правильно понимаю, что Большой Уральский трейл бежит для того, чтобы в том числе проект Большой Уральской тропы еще раз заметили? То есть если бежать, то Большая Уральская тропа – это громко.
2: Да, все верно. Я добавлю то, что сказал Иван. Одна из миссий Большой Уральской тропы – это создание инфраструктуры для туристов. И то, что мы делаем каждый день, мы создаем треки, маркируем, оцифровываем, выкладываем это все на сайт, где можно зайти и спланировать свой сценарий любому человеку. То есть он там 5 километров может ходить, кто-то может бегать 50, да, для всех есть определенный сценарий. А резиденты, это места размещения, да, которые стоят вдоль Уральской тропы, это наши партнеры, они предоставляют услуги как раз касаемо сервиса, где они могут остановиться, переночевать, поесть, попить. Вот, в случае, там, если нужно какую-то помощь получить. Вот, и все делается для того, чтобы туристу было комфортно у нас на Урале ходить в походы и заниматься различными аутдор-активностями. Вот сейчас меня будут ругать, наверное, за иностранные слова, ну ладно. Вот, в общем, все есть для того, чтобы на Урале можно было отдыхать, наслаждаться этой природой.
1: Хорошо. У Александра достаточное количество вот этих вот забегов по Уралу. Иван, вы бежите вот вообще на свеженького? Вы, то, что вы выходите куда-то вот на природу, ну, это понятно. А вот прямо такой трейловой практики не было?
0: Забегов? Прям такой трейловой практики не было. Тем более практики, когда это будет происходить в течение нескольких дней. Ну, я в себе уверен, да? То есть я до сих пор еще считаю, что я могу пробежать марафон с дивана. Я до сих пор еще считаю, что
1: на человека, достаточно... который бегает Уральскую сотню зимнюю. И не только ее. Хорошо. Почему говорю, что у Александра большой опыт? Начали вы же с перевала Дятлова, и тот забег, правда, постфакту, потому что сейчас вот Большой Уральский трейл вы готовите и презентовали этот проект еще в феврале, если я правильно помню, в середине февраля в Канте была первая презентация, а тот самый трейл и забег на перевал Дятлова, все-таки он был уже постфактум, вплоть до спортмарафона вы съездили и рассказали о том, как это было. Хорошо, давайте поподробнее чуточку даже не столько про саму дистанцию, сколько про механику эстафеты. Потому что вот я сижу, смотрю на цифры. Средняя дистанция этапа 210 километров. Какое количество человек эти 210 километров делают?
2: Всегда бежит два человека. Всегда.
1: То есть это те, кто не может сойти с дистанции?
2: Да. Ну, давайте я поподробнее расскажу про механику. То есть есть 22 человека. Есть 11 этапов. Соответственно, на один этап 2 человека. 2 человека стартуют, бегут свой день эстафетный. Их контролирует и поддерживает, страхует. Это саппорт. Это человек, который организовывает лагерь. Он их кормит, поет, восстанавливает. отправляет, следит за ними по треку, по GPS-треку. В случае, если нужно оказать какую-то медицинскую помощь, он обученный, он подъезжает к ним, либо доходит, либо доползает, как угодно, вот, где бы они были, и помогает им закончить этот день. Дальше, когда они прибежали в лагерь, идет восстановление, люди отдыхают, спят, на следующий день встают и опять бегут. Саппорт собирает лагерь, переезжает в следующую точку следующего дня на финиш и опять собирает его. Вот. Как только люди закончили свой этап, это 4-5 дней, да, как у вас прописано, саппорт забрасывает следующих участников. И своеобразная эстафета в виде трекера передается следующей группе. Группа, которая закончила, они едут домой счастливые, уставшие счастливые, а следующие бегут свой этап. Вот. Этапы будут разные. Они будут там, по 210, там, по 230 километров, но будут еще автономные этапы. Это на севере Свердловской области, где тяжело будет подъехать к саппорту и поставить лагерь, и ребята будут двигаться самостоятельно. Они будут двигаться с палатками, со спальниками, с едой, с питанием совсем. Вот. И это будет примерно 6-7 дней на один этап запланировано. Вот.
1: Вы уже знаете, кто будет финишировать? Спрашиваю я, помню про перевал Дятлова.
2: Конечно, знаю.
1: Это будете вы и Костя.
0: Я бы здесь, наверное, все-таки Александра попросил не скромничать и рассказал все-таки об участниках этой эстафеты. И коль основной миссией является, этой эстафеты является популяризация, понятно, что постарались участников подобрать, так скажем, максимально медийных.
2: Да,
1: спасибо. Ну, вы про Владимира Волошина, конечно же, говорите.
0: Владимир Волошин.
2: Иван Алыпов. Иван Алыпов, Владимир Волошин. Да, Николай Конюхов. Николай Конюхов – это младший сын Федора Конюхова. Тоже к нам приезжает. А вот часть участников приезжает из центральной части России. То есть, да, наши уральцы тоже есть, ребята тоже бегут. И примерно где-то 50-50 у нас такая группа собралась. Общие сложности, участники все. Вот, и, конечно же, ребята, кто участвует, они будут помогать нам рассказывать о проекте. Ну, раз такая у нас миссия, да, этого проекта.
0: То есть не только бежать, не только, грубо говоря, преодолеть расстояние из точки в точку, а самое главное, принести с собой вот этот интересный контент, который поможет популяризовать Большую Уральскую тропу, поможет рассказать о ней, что есть интересного, красивого, с какими сложностями столкнутся участники. Ну, то есть, это некое реалити-шоу, которое будет на протяжении вот этих вот дней эстафетных выходить каждый день, и каждый день участники будут сами о себе рассказывать, о своем путешествии.
1: Может быть, немножечко закулисной истории попрошу, но тем не менее, прежде чем наверняка Большой Уральский трейл вот, ну, презентовали и заявили так, как его уже официально заявили, наверняка вы как-то вот прощупывали почву, в том числе в среде триатлетов, в которой вы относитесь. Был этот запрос, когда вот вы спрашивали, а если мы побежим вот там, побежите с нами? Почувствовали вы интерес, что действительно есть в том числе интерес у Волошина, у Конюхова? Ну, я понимаю, что если Большая Уральская тропа, она вокруг земного шара была, то и сам Федор Конюхов бы к нам каким-нибудь способом присоединился, но вот пока только Николай делегирует.
0: Да, вы знаете, всегда найдутся безумцы, которые готовы вписаться в самые невероятные какие-то проекты. Чем невероятнее проект, чем сумасшедший проект, тем этих безумцев меньше, но тем они, так скажем, более широко известны в своих узких кругах. Наверное, как-то так бы я это все характеризовал. Да, 22 человека. С одной стороны, было, наверное, найти не так сложно. С другой стороны, хотелось бы все-таки, чтобы эти 22 человека были максимально качественные.
2: Но это очень четкая заметка. Здесь нужно подобрать людей на эту эстафету, потому что эстафета не должна прерываться. Она должна всегда идти. Да? То есть в этом суть эстафеты. Было около 60 заявок общей сложности. 22 участника. Нам очень сложно было их выбирать. Мы смотрели в первую очередь, конечно же, на их беговой опыт.
1: То есть состав уже определен?
2: Состав уже зафиксирован, да. А сейчас мы уже занимаемся тем, что мы формируем группу резервных участников. То есть если в случае, если у кого-то придется кому-то сойти, какие-то травмы или еще что-то, да, то есть нам нужно будет оперативно менять участника. Вот. Соответственно, да, 22 участника, они все зафиксированы. У них у каждого есть свой опыт. Мы его детально изучали, смотрели. У кого-то там автономки очень много, у кого-то длинных дистанций много. Кто-то просто очень много бегает, да, кто-то... то есть вот в первую очередь мы на эти вещи смотрели, и самое главное, мы вели собеседование с ребятами и смотрели на то, как они готовы взаимодействовать в команде, потому что индивидуальное прохождение тропы, например, да, или вообще, когда человек сам делает какие-то такие сложные вещи, это легче, чем работать в команде. В команде нужно уметь работать, потому что эстафета — это два человека. Нужно бежать, поддерживать другого, вперед ты не убежишь, если кто-то отстает, нужно его поддержать. Вот, и, соответственно, они должны еще сойти здесь. Но мы надеемся, что мы все правильно сделали, подобрали ребят правильно. Теперь уже покажет, соответственно, сам проект, как это все получится.
1: Я напомню, что в студии радиофорум про Большой Уральский трейл по Большой Уральской тропе говорим мы с Александром Фефиловым, руководителем бегового направления Большой Уральской тропы и руководителем проекта Большой Уральский трейл. И также сегодня вместе с нами Иван Алыпов, заместитель директора Департамента спорта администрации Екатеринбурга. Возвращаясь к, в том числе, и механике эстафеты, общий набор высоты 47 километров, но это вы просто сложили, я так понимаю, что все количество вершин, на которые вы собираетесь по пути, вот по Большой Уральской тропе забежать.
2: Это общий набор высоты, да, то есть это все, всевозможные подъемы в течение всего трека. То есть и тем самым у нас набралось 47 километров.
1: Ну, опять же, открывая сайт Большого Уральского трейла, есть там у вас такая замечательная кривая. Не буду говорить, как вы ее называете, сами скажете как. И я так понимаю, что самые высокие точки вы забежите на Еремель, вы забежите на Серебрянский камень, ну, на Канжак, само собой, и, по-моему, еще Чистоп. Да, вот мы... это самые высокие такие точки, именно которые, в том числе и отражают те, кто просто ходят по Уралу так иногда, и вот с дивана, как говорит его.
2: Давайте скажем так, мы посетим все вершины на Урале, от юга до севера. Все значимые вершины популярные.
1: Я говорю про самые высокие. Вот прямо...
2: Самые высокие? Ну, да. Да, ну да, все, вот Канжак мы обязательно забежим.
1: А побежите-то вместе с тем самым Канжаком? А насколько так... я знаю, что вы старались согласовать и Таганай Тургаяк?
2: Случаем судьбы.
1: Вот так.
2: Мы бежим в эти дни, когда у них проходит мероприятие.
1: А вы прямо будете вот дистанцию вместе со всеми бежать? Или так вот, вы просто где-то вот присоединитесь?
2: Если нам повезет, и мы попадем прямо там в стартовую арку марафона, ну, конечно, нам придется сейчас с ними вместе пробежать.
1: Стартуете и дальше уже продолжите.
2: Канжаковский марафон и Таганай Тургаяк, да.
1: Хорошо. Почему именно 50 дней эстафеты? Как эта цифра появилась?
2: На самом деле... Я даже не могу сказать, как планировали. Вот такая и появилась цифра. Но мы каким-то образом решили, что есть определенный лимит прохождения, если мы идем пешком. А мы же бежим, мы все-таки быстрее бежим, да, чем идем. Вот. Распланировали средний километраж на день, подъемный. Учли резервные дни, потому что в конце каждого этапа есть резервный день. Это на случай там непогоды или каких-то форс-мажоров. Вот. И получилось в сумме 50 дней. Красивая цифра. Зафиксировали.
1: Хорошо, чтобы Иван у нас не скучал. Иван, как вы готовитесь? Вот вы готовитесь или вы решили, вот как мне сказали в начале, с дивана?
0: Да нет, ну я вообще на самом деле для себя вывел некую формулу, так скажем, хорошего состояния. Я считаю, что человек, мужчина, должен как минимум один раз в день спотеть. Соответственно, я тренируюсь, стараюсь тренироваться как минимум один раз в день. Это вечер, это утро, днем, понятно, получается... Не всегда, только выходные. Вот поэтому я постоянно нахожусь в какой-то двигательной активности и думаю, что вот, ну, на протяжении вот этих вот оставшихся нескольких недель, месяцев, ну, чуть-чуть буду больше бегать, нежели чем зимой. Поэтому, ну, не знаю, я думаю, что все получится.
1: То есть никакой специальной подготовки, каких-то специальных упражнений, не знаю, там набор высоты. Я просто все-таки лыжи и бег, я понимаю, что лыжники делают очень много и циклической нагрузки, и кардионагрузки.
0: Вот смотрите, мы же понимаем прекрасно, что вот давайте так, и всем радиослушателям мне бы хотелось четко пояснить, это не про скорость. Вот эта эстафета, это не то, чтобы нужно пробежать быстрее всех. Да, мы здесь не будем соревноваться. Здесь есть четкие, понятные расстояния, которые нужно преодолеть за день. И еще раз говорю, сама основная цель этого мероприятия – это классный, интересный контент, который нужно будет генерить по мере прохождения всей этой дистанции. То есть нужно будет снимать, нужно будет фотографировать, нужно будет пояснять, комментировать, ну и так далее. То есть нужно будет рассказывать об этой тропе. Соответственно, скорости не будет. А если нет скорости, я могу двигаться хоть целый день.
1: Понятно. Хорошо, вот тогда давайте прорассказывать про это, потому что, послушав и саму презентацию проекта «Большой Уральский трейл», и почитав в том числе соцсети проекта, мне кажется, что это как-то получается, ну, самая шаткая история про то, что мы будем снимать очень много контента, мы будем рассказывать, мы будем встречаться с людьми. В общем, медийная программа, которая параллельно вот со всем этим движением у вас запланирована, она очень большая. У меня, как у диванного эксперта, двойной опыт наблюдения за подобными проектами, то есть «Трансурал» в исполнении Олега Чагадаева, и вот пока Оксана, значит, шла год назад 2300 по Большой Уральской тропе. Мне кажется, обоим пришлось себя в такие достаточно жесткие рамки дисциплины ставить для того, чтобы не сливать именно медийную часть, то есть не забывать монтировать контент, не забывать делиться впечатлениями и так далее. То есть вы как? Так, у вас есть вот какой-то резерв, когда, ну, не знаю, на кого-то вы сможете, может быть, эту историю переложить? Потому что мне кажется, что пробегать те самые 210 километров за этап, ну, там получается сколько у нас? Чуть больше 50 километров в день, если 4-5 дней бежится. Вот. И еще и снимать веселое видео о том, как нам тут всем классно.
0: Почему мы только... веселое?
2: Мы будем почему снимать веселое? Самые настоящие искренние чувства.
0: Поверьте, я точно буду снимать то, что буду я чувствовать. И я думаю, что я после первого дня девизом моим будет: а для чего мне все это надо, да?
2: А в конце спасибо, что живой.
0: Да. Здесь самое главное искренность и то, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, условно говоря, поднявшись на какую-нибудь вершину или переправившись через какой-то
1: брод. Мы просто вначале с вами говорили про привлечение.
0: Поборов медведя или спасаясь от какого-нибудь, там, не знаю, роя пчел, когда ты уронил улей. То есть, ну, я думаю, что это будет действительно такое яркое приключение. Самое главное, не выключать камеру. А дальше те специально обученные люди, которые есть, они, так скажем, контент
1: они
0: соберут.
1: Они все ненужное вырежут, да?
0: Все ненужное вырежут, да. Запикают и так далее.
1: Понятно.
2: Для Ивана приоткроют уже немножко. Этап, который Иван побежит, он один из самых сложных.
1: Он еще не знает.
2: Он один, ну, конечно, знает.
0: Спасибо!
2: Он один из самых сложных с точки зрения психики. Не только ножками работать, да, а километры считать, проходить. На этом этапе больше всего москитов. И когда я сам его проходил, я очень сильно пострадал. Мне нужен был психолог после этого, чтобы восстановиться. Вот.
1: Да, вы мне рассказывали в этой студии про этот этап,
2: да.
1: Ни один из взятых с собой репеллентов не сработал. Но рассказывали вы мне об этом очень весело. С Евгением Костылевым, которому мы большой привет отправляем прямо из нашего эфира. Но вот на самом деле вы так это собой пугаете Ивана. Да простит меня Александр. Вообще-то идти этот этап, вернее, проходить, не идти, а проходить этот этап, все-таки предстоит и бронзовому призеру Олимпийских игр, чемпиону России на 50-километровом масс-старте. То есть мне кажется, что закалка и подготовка...
0: Ну, конечно,
1: вот она,
0: этот спортивный бэкграунд и все-таки оставляет такую надежду и спокойствие от того, что все-таки я смогу преодолеть все трудности, которые меня ожидают. Это с одной стороны. С другой стороны, это может сыграть и злую шутку. Но надеюсь, этого не произойдет.
1: Ну, я думаю, что на сход не рассчитывает никто из тех вот 22, скорее резерв мечтает, чем те вот 22, которые уже определились, что они точно. Никто не рассчитывает, каждый считает, что справится, и все мы, конечно же, этого желаем. Хорошо, это вот первое тонкое место, которое мне именно как представителю медиасферы казалось, что может быть не очень надежным, то есть когда в какой-то момент нам надоест снимать эти видео о том, как мы это делаем.
2: Я могу добавить сюда еще. Давайте добавлю. Помимо того, что мы снимаем своими силами контент, у нас отдельная команда, которая снимает фильм. И это видеооператоры, которые будут приезжать на места старта, на места финиша, на места установки лагеря. Они будут снимать участников, как они проживают свой быт, как они бегут. Будем снимать и с неба, и с земли. по-разному. В общем, целая команда будет работать именно на то, чтобы в конце еще был классный фильм, который будет именно про Урал и про вот эту эстафету.
1: Большой Уральский трейп по Большой Уральской тропе в эфире радиофорум. Я напомню, мы обсуждаем сегодня с Иваном Алыповым, заместителем директора департамента спорта администрации Екатеринбурга, и с Александром Фефеловым, руководителем бегового направления Большой Уральской тропы и руководителем проекта Большой Уральский трейл. Хорошо, о чем еще, наверное, стоит поговорить? Второе, ну, я не могу сказать, что прямо вот тонкое место, но, опять же, наблюдая за тем, как шла, например, год назад Оксана, и что происходило в двух трансурала у Олега Чагадаева, не столько в первом, сколько, наверное, вот во втором, когда он уже это делал на каяке. Есть, вернее, появляется большая группа поддержки, которая старается появиться в той или иной точке. Вот вы сказали, что вы планируете и останавливаться, и общаться, опять же, с поклонниками, со зрителями, с волонтерами этого самого проекта. Вообще нужна какая-то волонтерская работа в этом случае или нет? Олега Чагадаева старательно пытались кормить. Хотя Олегу все, что ему пытаются скормить, ему это, простите, тащить на себе. Вот те самые километры, которые он делал. Оксана, в принципе, говорила, что она, во-первых, для чистоты эксперимента, во-вторых, ну, с точки зрения прохождения, она старалась избегать каких-то людных мест и многочисленных встреч, в том числе потому, что, ну, иногда это и вопрос безопасности, когда идешь по маршруту. Как вы делали выбор вот в этой ситуации? Чтобы вас, с одной стороны, не закормили, с другой стороны, чтобы вы не возненавидели всех этих поклонников Большой Уральской тропы, пока вы по ней бежите.
2: Нас не закормить. Если нас накормить, мы не убежим потом никуда. Вот. Поэтому здесь все в порядке. Мы...
1: Так, то есть тогда это вы еду не предлагать, не привозить.
2: Да. А что касается вообще в целом эстафеты, да, очень много неравнодушных людей, и каждый там хочет присоединиться к эстафете. Мы... То есть за нами можно будет следить, можно будет видеть, где мы будем находиться. В онлайн всегда будет точка, где находятся участники, и, соответственно, в какие-то дни желающие могут присоединиться к эстафете, там, да, и там пробежать там, свои там, 2, 3, 4, 5 километров в том месте, где мы будем пробегать. Также вот именно в местах, как я говорил, что мы будем останавливаться у резидентов наших, это будет известно заранее, и, соответственно, если мы там останавливаемся по графику, можно прийти и с нами будет пообщаться. Мы расскажем, как все проходит, как идет эстафета, сами участники от первых лиц об этом обязательно расскажут. Вот, поэтому здесь такой формат взаимодействия возможен. Что касается самой эстафеты и волонтеров, то эстафета, она продумывается именно так, что та команда, которая это делает, она на 150% должна с этим справиться. Вот, учитывая там различные запасные варианты, да, если где-то будет что-то происходить. Вот, поэтому все в порядке. А с другими неравнодушными мы тоже обязательно будем общаться.
1: На презентации в Канте было достаточно много вопросов о том, можно ли к вам присоединиться. То есть не быть вот этим вот самым одним из двух, которые бегут этап, а просто вот в какой-то момент взять, присоединиться к вам, пробежать или пройти этот этап в хорошей компании и потом вот где-то, ну, скажу уж так, отвалиться по пути. Угу. Но понятно, что на стоянку и именно вот в сам маршрут полностью марафона вы этих людей не возьмете. Как-то решили вы этот вопрос?
2: Ну, я вот как и проговорил, то есть в течение дня они могут присоединяться, а в лагере и в целом как бы к участникам присоединяться на этап, нет, это не получится.
1: А вы планируете, что вас будут предупреждать о том, что у вас будут еще люди дополнительно вот на этом участке? Ну, потому что идете вы в том темпе, в котором идете, проходите, точнее, там, или бежите, вдруг из-за поворота там, ну, не знаю, или из-за вот этой вот сосны выбегает веселая группа, а мы с вами. Вот как это будет?
0: А не догоните, вот так вот.
2: Нет, да это здорово на самом деле. Пускай присоединяются. Мы же не против. Тут вопрос в том, что если это будет проходить в течение дня, и люди там по свои 5, 6, 7 километров могут пробежать, поддержать нас, это здорово, это круто. И, конечно же, это можно будет сделать. Здесь все в порядке, не переживайте. Пускай присоединяются. Но надо следить еще за... информационной, да, составляющей, которая будет в социальных сетях Большой Уральской тропы. Будем рассказывать там, где мы будем встречаться со всеми, и можно заранее спланировать, кто будет приехать, и с ним пообщаться тоже. Вот поэтому следите, следите за проектом.
1: Вот я надеюсь, что я задаю вопрос обоим гостям, потому что, опять же, если говорить там по какой-то вот технике передвижения по Уралу, по нашим вроде как старым горам, то, наверное, самое такое нестабильное и самое опасное, ну, как вот у нас в таких настоящих горах на Кавказе, там эти ледники, которые двигаются, а у нас это Курумник или Курум.
2: Да.
1: Вот какую-то особую технику, но по Куруму-то сильно ведь не побегаешь. Это опасно, потому что один камень стоит, а второй может зашевелиться буквально, да, у тебя под ногой. А бежите-то вы, простите, неупакованные там, не знаю, в что-нибудь типа берцев, то есть когда у вас вот защищено все, а еще лучше чем-нибудь коленочку прикрыть. Вот тут как-то вы особо готовились? Иван так за голову схватился.
0: Нет, я просто думаю, каким образом ответить на этот вопрос. Я бы сказал следующее, что если есть опасные участки, но никто там не побежит, сломя голову. Еще раз
1: Александр,
0: говорю, это не про скорость. Еще раз говорю, задача в день преодолевать 50 километров. За сколько это уже вопрос номер два.
1: Которые за счет радиалки превращаются не совсем в 50, если там что-нибудь их... Вот, Александр, рассказывайте.
2: Да, смотрите, насколько уровень подготовки наш серьезный. Насколько он серьезный. Мы знаем каждый день, где будет Курум, а где будет, например, там ровный рельеф. Мы знаем профиль каждого дня трека. И, например, если это Курум, то в этот день у нас заложено 20 километров на день. И, то есть мы весь день будем преодолевать Курум. Конечно, мы никуда не бежим, сломя голову, потому что, правильно, как сказал Иван, нам важно преодолеть тот план, который стоит на день. Вот. Плавно, аккуратно, преодолевая все это, мы будем проходить. Следующий этап, например, мы бежим там 60 километров в день, да, то есть нагоняем этот трафик, точнее, этот график. Вот. Поэтому все очень аккуратно. Что касается вообще в целом подготовки, трейл-раннер, он и отличается от шоссейного бегуна тем, что он постоянно тренируется в этой среде. Он всегда, его нога всегда находится в нестабильном положении. Он всегда бежит то вверх, то вниз, то по корням, то по болотам, то по лужам. Вот. Поэтому эти части наших мышц, они развиты.
1: То есть бег в некомфортных условиях – это про вас?
2: Да, можно так сказать.
1: Хорошо, давайте поговорим. Вот озвучили мы, что Владимир Волошин приедет. Я так понимаю, что уже тоже этап зафиксирован, на который он выйдет. Николай Конюков приедет. Кого еще можем назвать? Если не массовая аудитория среагирует на эти имена, то, грубо говоря, те, кто в теме. Вот кто еще приедет? Кого еще выбрали? Или кто заявился и сказал: ребята, я тоже хочу?
2: Да, мы ждем еще Михаил Долгий, это крупнейший организатор трейловых стартов в центральной части России. Вот, мы ждем от него подтверждения. У него сейчас очень плотный график с его стартами, но если он приедет, то, ну, я считаю, что вся наша элита нашей страны соберется здесь, на этом проекте. Вот, ну, наверное, это основные, так скажем, звезды.
1: Хорошо, да. Забыла спросить, бежите только мужской команды? У девочек вообще нет шансов?
2: Нет, девочки у нас будут.
1: Сколько? Скольких девочек вы допустили до такого непростого маршрута?
2: На данном этапе сейчас зафиксировано в команде две девочки. В середине и в конце эстафеты. Вот. Тоже сильно очень подготовленные. И они имеют огромный опыт стартов и ультрадистанций. Поэтому мы смогли.
1: А вы ориентировались на опыт или на то, что меня сейчас, конечно, обвинят тоже в некорректных фразах, что девочкам все-таки стараются вот именно в таких, опять же, в медиапроектах, ну, немножечко, если не смягчить нагрузку, то делать поправку на то, что это девочка, и немножечко нагрузки там, ну, не знаю, на треть, на четверть должно быть меньше.
2: Никаких поблажек.
1: Вот так вот. Поэтому девочка побежит в конце.
2: Все в равных условиях, абсолютно.
1: Тот самый этап, который для Ивана приготовили, вы туда и девочку отправите, чтобы никому просто не было. Хорошо, когда мы смотрим на трек Большого Уральского трейла, есть отмеченные точки. Там Оренбург, Магнитогорск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь. В города вы забегать не будете. Только маршрут.
2: Да.
1: Только маршрут.
2: Это то, что вы смотрите, это места логистики, да, то есть в чем прелесть Большой Уральской тропы, что она имеет очень комфортную транспортную доступность. Вот, и мы показываем на треке, какие, возле каких городов мы побежим. А также это информация для участников, как им добираться до точки их старта, как мы будем забрасывать, как будем выбрасывать с этапа. Вот.
1: Хорошо, мы потихонечку движемся в сторону финала. Знаете, о чем хочу спросить? Вот самые какие-то волнующие моменты на данный момент, потому что мы с вами общаемся меньше, чем за месяц до старта. Что-то, ну, какие-то, наверное, небольшие вещи скорректировать еще можно, но основной, наверное, и трек проработан, и какие-то вот описания этапов маршрута, как это называется в спорте, брифинги, наверное, уже практически подготовлены для того, чтобы участникам каждый следующий день разложить и расписать. Вот за что волнуетесь больше всего? Вопрос к обоим, и к Ивану, и к Александру.
2: Ну, на самом деле волнения какого-то критического нет. Вот. Мы просто очень много работы по подготовке. Очень много. Мы работаем каждый день до ночи. Вот. Готовимся ко всему мероприятию. Мы полностью детализированно разбираем каждый день эстафеты, и на каждый вот этот день у нас есть всегда план А, план Б, план С. Вот. И, конечно же, хочется, чтобы нам повезло с погодой. Погода, она непредсказуема. Здесь мы не управляем процессом. Вот. Мы только принимаем, да, и должны быть к этому готовы. Поэтому это единственное, что, наверное, вносит какое-то легкое переживание. Но особенность наша в том, что мы готовы ко всему. Вот, и
1: это добавляет вам интерес?
2: Да.
1: Во всем этом проекте?
2: Да, да, да.
1: Иван, поддержите или возразите?
0: Да нет какого-то переживания. Есть некое волнение перед классным, интересным, таким вот действительно важным путешествием, в которое я отправлюсь. И я думаю, что это будет классный опыт, это будет классное времяпрепровождение. Я думаю, что максимум удовольствия постараюсь от этого получить. Пускай, да, будет тяжело, пускай будет, да, меня будут кусать комары, вот, но точно уверен, что после финиша, ну, там, спустя некоторое время, я буду вспоминать это с большой теплотой и понимать, что какой-то новый жизненный опыт и новые классные впечатления и путешествия я получил, и точно буду рекомендовать, как говорится, к просмотру своим друзьям, да, и своим знакомым.
1: Ну, вот Александру следующий вопрос задавать бесполезно, поскольку он, раз уж он руководитель бегового направления Большой Уральской тропы и автор этой истории с Большим Уральским трейлом, вас супруга поддержала в этой истории или сказала, ну куда ж ты опять-то? Ты дома-то будешь или нет?
0: Она еще не знает. Я думаю, что вот после сегодняшнего эфира я уже точно...
1: Вот мы и в интервью и расскажем.
0: Придется ей об этом рассказать.
1: Понятно. Ну, я думаю, что это все-таки шутки, потому что сколько делает именно для популяризации вот таких вот интересных проектов Иван Алыпов, я думаю, что супруга уже стоически к этому относится, привыкла, потому что иначе это будет уже не Иван Алыпов, а иначе это будет кто-то другой. Хорошо, вот в финале давайте еще поговорим о том, что вот это все замечательно, интересно, всем очень хочется приехать, посмотреть, пообщаться. Как следить? Как быть в курсе? Как оставаться в курсе того, как вы там бежите этот свой большой, прекрасный уральский трейл на 2300 километров?
2: У нас есть наши социальные сети, да, то есть мы можем в них перейти, и сейчас уже полным ходом там идет рассказ об участниках, кто будет бежать, и в целом про какие-то детали, нюансы самой эстафеты. Соответственно, вы можете познакомиться уже с участниками, посмотреть на них, подписаться, и можно будет во время эстафеты за ними следить. Второе, как я уже сказал, можно будет в онлайне отслеживать также через социальные сети, где мы находимся, в какой день, где мы бежим. Вот. Это благодаря спутниковому трекеру эту всю информацию мы будем также показывать. Ну, в принципе, наверное, это главное. Вот. Вот, ну, ответил, наверное, да, на вопрос?
1: Да, какие-то вот встречи-то вы уже запланировали, точки, или это все будет по ходу, потому что, опять же, есть погода, есть темп, есть состояние здоровья каждого из участников.
2: Да, все по ходу, но заранее мы об этом будем говорить, конечно.
1: Хорошо, опять же, вернусь к тому, что год назад в этой студии была у меня Оксана Лыткина, и она произнесла такую фразу, что когда я говорю, что, конечно же, после завершения маршрута мы с вами в этой студии встретимся. Оксана сказала, что ну только, пожалуйста, не сразу после маршрута. Конечно, мы ей обещали, что не сразу после того, как она 2-300 пройдет. Но, естественно, мы ее обманули. Вот я на самом деле хочу, я просто уже не сомневаюсь, что с вами мы в этой студии встретимся после завершения Большого Уральского трейла. Ну, сразу, не сразу, это как вертолет вас оттуда заберет. Это раз. Два. Вот раз мы будем встречаться в этой студии, я хочу в финале интервью попросить каждого из вас, Александра Фефилова и Ивана Алыпова, озвучить, как вы сейчас видите, что это будет за история Большой Уральский трейл. А потом, когда вы его пробежите, мы сравним, и я вам обещаю, чтобы это вырежем из эфира и вот поставим в стык. Как вы это себе представляли, когда еще ничего не было, и когда вы еще не вышли в старт створ, и как вы охарактеризовали этот проект после того, как прошли и сделали его? Кто первый начнет?
0: Иван. Нет, Саш, я тебя хочу услышать, как это будет все выглядеть на финише.
1: Вот чувствуется опытный спортсмен. Я посмотрю, как тот, а потом я подберу
0: тактику. Сделаю выводы и подберу тактику, совершенно верно.
1: Однозначно. Александр, давайте, вы все это придумали.
2: Но, во-первых, я считаю, что когда все это закончится, мы каждый с улыбкой скажем, как это было круто и какой след в истории мы оставили. Вот. А как это все пройдет, ну, покажет время.
1: Очень обтекаемый ответ. Я жду, что это будет вот так, вот так и вот так.
2: Но я жду, что все получится, самое главное. И все, кто участвует, они получат максимальное удовольствие от этого проекта. И никаких форс-мажоров критичных не произойдет. Вот, в принципе, и у нас получится рассказать об Урале всем.
1: Свой этап-то, про свой этап что-то
2: скажите. Про свой этап? Да у меня весь этап – это эстафета. Все полностью. Вот.
1: То есть вы-то бежите 2-300, понятно?
2: Я бегу, да. Бегу физически первый этап и последний. В течение всего этого времени руковожу и курирую.
1: Не получилось подобрать тактику. Иван, давайте, импровизируйте.
0: Сотни тысяч и миллионы туристов ринутся на Урал. Будут образовываться новые города. Космические корабли будут бродить просторы Вселенной.
1: Затопчите Большую Уральскую тропу. Так, не надо. Давайте мы себе оставим немножечко Урала.
0: Да, конечно, нет. Здесь, на самом деле, на протяжении 2-300 места хватит 7. Просто хотелось бы, чтобы вот туризм приобретал все-таки некий цивилизованный формат. Здесь я некий пример приведу. Давненько, конечно, не был в различных там европейских странах. Это закончилось еще, так скажем, в том десятилетии. Но отчетливо помню, что в каждом отеле есть карта различных маршрутов. В каждом отеле есть возможность получить вот такую вот информацию и выйти на этот маршрут. Прогуляться, там есть скамеечки, есть где отдохнуть, есть какие-то кафешки, рестораны там в горах, когда ты поднимаешься, думаешь, там уже ничего нет, и не может быть, вот какая-то хижина есть.
1: Я думаю, тебе кофе сварили.
0: Кофе сварили, там может быть что-то еще, можно остановиться на ночлег. Ты понимаешь прекрасно, что ты находишься действительно в безопасности, но в абсолютно дикой и настоящей природе. И это вот очень классно и круто. Мало таких мест, куда можно абсолютно не боясь ничего, пойти.
1: И вы хотите это сделать?
0: И да, хочется так, чтобы появились такие вот маршруты, появились такие тропы. Пускай даже, условно говоря, под ногами этой самой тропы не видно. То есть мы не говорим о том, что прям дорога какая-то должна появиться, да? Мы же говорим о том, что вот есть маршрут, он нанесен на карте, он как-то размечен условными флажками на каких-то там деревьях в расстоянии там 1-2-1,5 километра. Вот. Но самое главное, что есть те места, куда хочется добраться. И мы очень хотим, чтобы об этих местах узнали люди. И как туда добраться, мы об этом тоже расскажем.
1: Потому что мы живем здесь и любим Урал. Я думаю, что на этом будем мы заканчивать сегодняшнюю нашу встречу. Я, безусловно, и Александру Фефелу, и Ивану Алыпову желаю, во-первых, получить тот самый драйв, за которым вы идете на этот проект, выходите на эту дистанцию. Александру, как организатору, я желаю, чтобы все получилось, вот как вы сейчас запланировали, как оно все подробно и очень хорошо и качественно выглядит на бумаге, вот чтобы оно так все реализовалось. Ну и беру слово с обоих, что когда все это закончится, а завершить вы планируете маршрут 16 июля, вот где-то вот поближе к августу еще раз мы соберемся, ну уж каким составом, таким составом мы соберемся, но в этой студии, и обсудим, как это было.
0: Обсудим, как это было, и там как раз уже у нас будет на носу наш триатлон «Столица Урала», там дальше у нас марафон «Европа-Азия» и куча-куча других проектов, которые тоже требуют внимания. Обязательно придем, обязательно расскажем.
1: Договорились. Супер. Александр Фефелов, руководитель бегового направления «Большой Уральской тропы», руководитель проекта «Большой Уральский трейл», был сегодня в студии радиофорум 104.5 FM. Ну и вместе с ним пришел Иван Алыпов, заместитель директора Департамента спорта администрации Екатеринбурга. Спасибо большое, ну и до новых встреч.
2: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Реклама.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кино.
11: В это воскресенье, 17 мая, в Ельцин-центре состоится премьерный показ фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит». И после показа пройдет творческая встреча с актрисой Любовью Аксеновой. По сюжету фильма андеграундные танцовщики Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру и принять участие в большом телешоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют – ради популярности или по зову сердца. Замечу, что Роман Михайлов – человек удивительной биографии. По образованию – математик, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук. Параллельно с научной деятельностью в середине 2000-х начал писать пьесы и прозу. Спектакль «Сказка про последнего ангела», поставленный Андреем Могучим по рассказам Михайлова, в 2021 году получил премию «Золотая маска». Тогда же Михайлов стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Дождись лета и посмотри, что будет». В 2022 в прокат вышел режиссерский кинодебют Михайлова «Сказка для старых», который Роман снял совместно с актером Федором Лавровым. Оба они сыграли в этом фильме главные роли. Картина получила приз на фестивале «Дух огня». Второй фильм Михайлова «Снег, сестра и Росомаха» вышел в феврале 2023 года. Третий «Наследие» в июне того же года. И почти одновременно были закончены съемки еще одной картины «Отпуск в октябре». В результате в 2023 году на экраны вышло 4 фильма Романа Михайлова. Еще один «Поедем с тобой в Макао». А в 2024 два фильма. «Надо снимать фильм о любви» и «Жар птица». Оба снимались в Индии с одним актерским составом. В этих картинах, кстати, одну из главных ролей сыграл, к примеру, Марк Эйдельштейн.
3: Кроме того,
11: по мнению кинокритика Василия Корецкого, Михайлов может стать для нашего времени тем же, кем стал Сергей Соловьев для позднего СССР и перестройки. Человеком-магнитом, собирающим правильных персонажей в фантасмагорические узоры, да и вместе с тем идеальным фиксатором странного духа времени и его лиц. Конец цитаты. Также добавлю, что сыгравшая в фильме главную роль Александра Киселева танцует 6 лет. Она участница различных танцевальных шоу на телевидении, неоднократная чемпионка мира по уличным танцам. Ну а в фильмографии Любови Аксеновой почти 60 актерских работ в кино и сериалах, но именно в этом фильме «Пока небо смотрит» она выступила в качестве одного из продюсеров. Начало 17 мая в 19 часов. Входной билет стоит 600 рублей.
3: Гастроли.
11: На сцене театра драмы 14 и 15 мая будет идти «Красная Жизель». Балет Бориса Эйфмана на музыку Чайковского, Шнитке и Бюзе. «Красная Жизель» – постановка о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в водоворот революции 17 года, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, оказалась в лечебнице для душевнобольных. Борис Эйфман поставил этот балет впервые в 1997 году, и «Красная Жизель» стала тогда сенсацией. Спустя почти 3 десятилетия, в августе 2025-го, Эйфман заново сочинил этот балет, существенно изменив хореографическую партитуру. Усовершенствовалось и художественное оформление спектакля, отражающее все возможности современного сценического искусства. В результате история главной героини стала еще более рельефной, как писал журнал «Балет». Начало спектаклей в четверг и в пятницу на этой неделе в 19 часов. Билеты от 8 тысяч рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культ поход.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ. Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Я Максим Путинцев.
12: Я Павел Рубцов.
13: Я Маргарита Балакирская.
4: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
12: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
13: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
4: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит газета.ру. Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом, напоминает «Новый день». Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска за дрочливый турникет. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов техника на выходе из станции решила внезапно закрыться. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч. В компенсацию включили расходы на лечение, компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок за время больничного. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,7. 79 евро 87,38.
0: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
7: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
0: Информация на правах рекламы.
8: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
9: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Да уж, кто бы спорил, однажды человек готов расставить все точки над «и». That's all. Genesis для тех, у кого сегодня, может быть, это получилось. Всем горячие пламенные, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, середина недели, 13 мая на календаре. За окном шпарит дождик. Ну, а в последующие дни синоптики обещают жаркую погоду в Екатеринбурге, так что балансировать всем. А что касается рок-календарных событий, 60 лет тому назад Rolling Stones выпускает свою знаменитую песню Paint It Black, которую мы в жесткой ротации вращаем на рок-арсенале. Ну, а что касается именинников, в этот день родились лучшие. Дыры сегодня празднуют. Потрясающий вокалист Дариус Ракер, вокалист группы Hootie and the Blowfish, нынче занимается сольной деятельностью. Барабанщик Roxy Music Пол Томпсон тоже сегодня отмечает день рождения. Мог бы встретить свой Новый год Дэнни Кирван, один из участников и гитарист группы Fleetwood Mac. И сегодня свой 76-й день рождения отмечает выдающийся американский музыкант Стиви Уандер. Happy birthday, привет именинникам. Ну и в продолжение Стиви Уандера и светлый путь в его знаменитой композиции High Ground.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Да, среди звезд самые яркие только что Rolling Stones In The Stars. Вот вам и новиночка 2026 года с будущего альбома, который выйдет 10 июля. «Иностранные языки» называется их альбом. В качестве приглашенных гостей будут принимать участие очень многие знаменитости. Я абсолютно удивляюсь, там появится даже и Роберт Смит. Ну, конечно, сэр Пол Маккартни, Чет Смит из Red Hot Chili Peppers. И еще в одной из песен можно будет услышать партии Чарли Уотс, барабанщика Роллингов, который ушел из жизни в 2021 году. Ждем альбом 10 июля. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных 2 часа 28 минут. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе у нас концертные версии хорошо известных вам композиций. Не знаю, какой. Я обожаю, когда лайвы звучат на 104.5 FM. Ощущение соприкосновения с теми, кого хочется слушать. Ну так вот, «На грани вылета», «Держите меня четверо», целых три композиции, «Dire Straits» и «Twisting by the Pool». Это их выступление 79-го года, абсолютный раритет. Вот это, да? «Oasis» и нетленная «Не оглядывайся в гневе», «Don't look back in anger». А также группа Police и замечательная «Ду-ду-ду», да-да-да. Вот эти три композиции могут ведь исчезнуть из нашего радиоэфира. Не знаю, как вам, мне будет лично очень жалко. Но зато у нас есть фаворит, не кто-нибудь, знаете ли, а Rolling Stones и песня Start Me Up 91-го года, образца их концертное выступление. Решать только вам эту задачку. С 10 известными концертными версиями найдете в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru. Ну, я надеюсь, в пятницу результаты должны нас порадовать, хотя у нас всякое бывало, так что спасибо тем, кто сейчас рванет и поддержит все песни. Впереди Aerosmith, Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме. Ну, а уже сейчас лучшая сопроводительная для жизни любого человека, любого века. Что посеешь, что пожнешь, народная мудрость. Это New Radicals. One, two, you get what you give.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock'n Talk» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как Deep Purple.
10: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
7: Rock and talk
11: на рок-арсенале.

выскочил прямо в зеленый коридор. Creedence Clearwater Revival, Traveling Band. Для тех, кто в пути с нами хоть куда готов ехать, идти, давить. Ну и дополнительный пламенный передаю всем тем, кто активно принимает участие в создании наших совместных проектов в программе «Полезные ископаемые». Послезавтра, в пятницу, ждите наши свежие раскопки. Тема свободная. Ну, еще наверняка пару композиций могу взять, если, конечно, успеете, до 5 часов вечера сегодняшнего дня. Вообще, плейлист у меня практически готов. Так что люблю, обнимаю всех тех, кто мне уже прислал. От меня, как всегда, там тоже будут открытия. Наш программ «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 10 вечера и только на рок-арсенале. Nickelback, Ози Осборн в рубрике «Национальный продукт чиж компании». Вот такие планы. Здесь Виолетта. Всем классного настроения, которое сейчас зажгут парни с коллектива Record Company. I'm

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Элегантный кроссовер Honchi HS3 – это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
3: От 3 050 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
4: Акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
5: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков, утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Однозначно песня для обожающих что-нибудь сломать, переделать. Ну, перед этим, конечно, желательно еще и построить то, что хочется сломать. Серж Танкян, Тони Айоми на гитаре, Deconstruction, песня 2025-го. Ну, может быть, как прелюдия сегодня разобрать что-то для того, чтобы сделать что-то новое. Всем горячее пламя, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Сегодня, кстати, в 7 часов вечера в музее андеграунда вас ждет Алексей Коршун на час винила. И этот час будет посвящен Эрику Бёрдену. Ему исполнилось совсем недавно 85 лет, так что отдельный привет тем, кто знает Animals, легендарнейшую группу, и готов послушать их альбомы 1966 года. Сегодня в музее андеграунда в 7 часов вечера. Здесь Виолетта. Ну, а я обещаю классную подборку с концертной площадки Дэвид Боуи. Брайан Эдамс, лето, уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает Дариус Ракер, вокалист группы Hootie and the Blowfish, у которого есть прекраснейшая сольная дискография. Ну и с его участием одна из знаковых песен из 90-х, Hootie and the Blowfish.

0: реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Конечно, сердцу не прикажешь. Прости за то, что все еще люблю. Please forgive me, Брайан Эдамс. Нетленная баллада, 93-й год. Композиция, кстати, украсила кинофильм «Три мушкетера», ну и отметилась в рейтингах лучших песен этого времени. Нынче Брайан Эдамс дает концерты, ну и продолжает пополнять дискографию. У нас сорвут ваши заслуженные. Новинка очень скоро. Бон Джови, Эрик Клэптон с лета. Ну а уже сейчас привет тем, кто не забыл свои 90-е. Горький парк. Tell me why.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как Deep Purple.
6: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
3: Rock. Rock and talk.
7: На рок-арсенале.

в любви. You're one and only man. Я твой единственный настоящий. Эрик Клэптон только что, конечно, один из единственных музыкантов планеты, который был включен в зал славы рок-н-ролла трижды как сольный исполнитель, как участник коллективов Yardbirds и Cream. Продолжает пополнять дискографию, концертировать. Ну и отдельный привет тем, кто только что прибавлял. Дополнительный пламенный передаю тем, кто мне присылал для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые» свои раритеты. Тема свободная. Все, вот Владимир, наш замечательный Владимир Потапов, уже мне только что прислал минут 10 тому назад прекраснейшее произведение от группы. Да, не буду секреты все раскрывать, услышите много чего интересного. Раскопки и даже будут у нас новинки 2026-го. Вот так мы старались к этой пятнице, так что послезавтра в 9 вечера милости просим послушать, что интересненького мы раздобыли. Да, у нас всегда все как в первый раз. Ну, а продолжение на рок-арсенале Fool's Garden, Bad Heart и Джобана Масса в рубрике «Сделано на Урале», группа «Настя». Здесь Виолетта. Я желаю успехов, классного настроения. Завтра в Екатеринбурге потеплеет и осадков не будет. Так говорят синоптики. Ну, а у меня вновь суперзвезда Сэр Пол Маккартни.

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Стали известны подробности про маленького ребенка, выпавшего с 15 этажа на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Малыш в реанимации. Родные рассказали, что его прооперировали. Он на ИВЛ. Состояние стабильное. Медики говорят, что жить будет. Как сообщает Е1 со ссылкой на силовиков, семья мальчика на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей занималась только мама. Ребенка спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Одна из прохожих видела падение мальчика, пыталась его поймать, но не успела. Более 3000 пьяных водителей выявили на дорогах Свердловской области в этом году. Статистику озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
2: За 4 месяца 26-го уже года водители в состоянии опьянения у нас выявлено 3172. Из них повторное управление в состоянии опьянения – 318 случаев. Такие вот у нас цифры, к сожалению, уже страшные, потому что в результате не секрет, что более резонансные дорожно-транспортные происшествия – это по вине водителей состояние опьянения.
1: За 2025 год в регионе выявили более 10800 пьяных водителей. Из них 1200 допустили такое нарушение повторно. И теперь им грозит уголовное наказание. Житель Свердловской области выиграл 1 000 000 в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк», застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
1: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Little Richard. King Crimson.

Та самая песня, которая придает ускорение, особенно когда понимаешь, что нужно уже что-то делать. Ready to go. Репаблика этой песни исполнилось в этом году 30 лет. С момента выхода дебютного альбома коллектива в поддержку этого релиза дают нынче концерты и даже обещают в 2026 выпустить пластинку под названием Damaged Gods. Фанатам отдельный пламенный всем привет. Это рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера дождик. За окном не стихает, но завтра без осадков и потепление обещают на Урале. На рок-арсенале в продолжении. Крис Ри, Poets of the Fall с новинкой. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте. Есть промежуточные итоги голосования, о которых я говорила. 10 концертных версий знаменитых композиций на этой неделе ждут вашей безоговорочной любви. Так вот, 3 выдающиеся песни с концертного зала отстают в этом состязании. Но мне кажется, жаль, если пропадут. Классные песни. Решать вам, все ли будут звучать на рок-арсенале. Спасибо тем, кто голосует. Ну, а уже сейчас ловите экспансию на территорию женских странностей. Это Deep Purple, Strange Kind of Woman.

0: клуба.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир Арсенала выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе Арсенала ВКонтакте.
2: Со своей стороны сегодня представляю
3: с одноименного альбома 1971 года.
1: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошины дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: УГРН 03-2665-80-017-95-74.

потрясающая картина любви «Black Waters», «Finny Poets of the Fall». В этом году они выпустили песню, которая должна была выйти 20 лет тому назад в их пластинке 2006 года «Carnival of Rust». Вот, кстати, у этой композиции есть версия оригинала, которая длится более 5 минут. Ну и видеоверсия в нашей группе ВКонтакте, если что, вдруг пропустили. Будет ли новый альбом, неизвестно. У нас впереди King Crimson, Питер Гэбриэл с концертной площадки, Биби Кинг, Глен Фрей в тандеме и уже сейчас легенды гранж-сцены Алисон Чанс и голоса Voices.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

предназначены для мужчин, которые не только рулят, но и рулят по жизни и считают себя ведущим колесом. Driving Wheel, Биби Кинг, Глен Фрей. Отдельный привет тем, кто не сомневается в своих возможностях. Ну а что касается стимула, лучшая музыка впереди. White Snake, Элис Купер в рубрике «Национальный продукт». Найк Борзов, здесь Виолетта, весеннего настроения. Ну а для тех, кто остановился в движении, ловите Offspring и вечный вопрос. Можете на работу пойти?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт. На рок-арсенале. Верхом.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

«Плачу под дождем» Crying in the Rain. Эта композиция стала их визитной карточкой, хотя является кавер-версией. Авторы — американский дуэт Everly Brothers. Норвежская группа «Аха», кстати, нынче переиздают свой альбом под названием «Аналог» в делюкс-версии. Помимо известных песен с этой пластинки 2005 года, есть и 15 ранее неизданных работ. Так что обратите внимание, все поклонники в свое время и в Екатеринбурге выступали «Аха». Всем привет, Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. В продолжении очень скоро Dead Daisies будут Depeche Mode. Вы успеваете сегодня на час винила в музей андеграунда, где Алексей Коршун продемонстрирует вам легендарный альбом группы Animals, Animalism, в честь 85-летия Эрика Бёрдена, прекраснейший блюзмен и один из основателей этого знакового коллектива. Час винила в музее андеграунда в 7 часов вечера. Вот и от дождика спрячетесь. Ну, а уже сейчас для тех, кто надеется, верит и ждет, не только сегодня, вообще по жизни, Бон Джови, не Глэм, Keep the...

0: дома.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошинедисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Не больше, не меньше, магия любви, и в маленьком пространстве зарождается большая любовь. In Your Room, Depeche Mode, это композиция в ремиксе, который сделал Butch Vig, известен как великолепнейший продюсер, участник группы Garbage, Zip4Mix. Его версия, существует еще очень много вариаций, Брайан Ино делал, ну, в общем, отдельный привет тем, кто у этой песни знает немало версий. Их предостаточно, я думаю, даже в дискографии Depeche Mode просто как целый альбом можно выпустить. Ну, а у нас продолжение. Новинка. Буду Tribal Sons, Creedence Clearwater Revival, не за горами. И уже сейчас вечный крик человека спасает.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

абсолютная звезда Манчестера Ричард Эшкрофт. Те самые новости, которые ежедневно настигают каждого из нас. Heavy news. Но самая главная новость – живые, остальное все детали. Кстати, в деталях можно весь альбом, куда вошла эта композиция, сегодня вечерком расслышать. Love in You – пластинка 2025 года, которую выпустил Ричард Эшкрофт в тот самый момент, когда поддерживал гастроли группы Oasis в качестве приглашенного гостя. Ну а у нас «Ловите без билетов» Металлика очень скоро будут Кис Джолин Тернер в рубрике «Национальный продукт» группы «Воскресенье». Здесь Виолетта. Хорошего вечера желаю. Легендарнейший британский музыкант Алан Парсонс. Картина «As lights fall». Когда гаснут огни.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы «Rock and Talk» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозавр-рок, таких как «Deep Purple».
9: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
6: Rock. Rock and talk.
10: На рок-арсенале.
11: Новые релизы на рок-арсенале.
12: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Уником Плюс. Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уником представляет новинку Джейку J6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Новейшая ракета «Сармат» дает России фору в 10-20 лет перед другими странами, если они вообще решатся на разработку подобного оружия, заявил телеграм-каналу «Шот» глава Комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картополов. По его словам, «Сармат» обладает несколькими ключевыми преимуществами. Он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую систему ПВО. Для разработки такого вооружения необходимы компетенции и технологии, которыми обладают далеко не все страны, сказал Картополов. Напомню, на днях российские военные провели испытания новейших ракет «Сармат». Планируется, что уже в этом году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк с этими комплексами. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

за нашим Уральским разливается, так сказать, с небес водичка, здесь разливается настроение, может быть, для кого-то очень подходящее в этот вечер. «Whiskey in the Jar» — народная ирландская песня в исполнении Металлики. Ну, вам, если что, помните о том, что завтра день рабочий. Но что касается наших планов, ловите очень скоро Юра Хип, будут «The Rasmus» в рубрике «Сделано на Урале», смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, приглашаю почаще заглядывать в нашу группу ВКонтакте. И для тех, кто еще не успел испугаться вчера и сегодня, можно взглянуть, как сделали видеоклип Foo Fighters на одной из своих новинок в группе ВКонтакте. Ну а уже сейчас ночные полеты. Дэвид Боуи, как прелюдия, классно провести предстоящее время суток. Будьте только с нами.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Петербург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают потепление, облачную погоду без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Главный смысл этого произведения – давайте замечать друг друга. «Hey You», Pink Floyd, легендарная композиция с концептуального альбома «Стена» автора Роджер Уотерс. Это произведение и на его

популярных песен поджидают вашего участия в их судьбе. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Загляните, ахните. Очень классные произведения с концертной площадки могут исчезнуть из нашего радиоэфира. Если, конечно, не поддержите, не настаиваю, решать только вам. И слушать тоже вам. Ну, а в продолжение уже сейчас ловите слэш Майлз Кеннеди, The Conspirators. Для тех, кто, может быть, уже готовится, потирая руки к жаркой погоде на Урале, послезавтра обещают прям +30. Stand in with the sun, slash Майлз Кеннеди.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте

0: сайте medved-66.ru.
1: ИП Нортон Лишлер Романовна.
2: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

предупредительно не садиться за руль, находясь, мягко выражаясь, в шатком положении. ZZ Top arrested for driving while blind. Иначе тебе придется вспомнить или выучить эту статью 264 УК Российской Федерации. Удачи тем, кто в пути, зеленые дорожки, ну и, так сказать, трезво и смело смотреть в свои личные перспективы. А что касается лучшей музыки, это к нам. От нас для вас скоро новинка. Впереди Джон Леннон, будут Megadeth, еще Queen. Ну, а уже сейчас те самые доказательства, которые всегда нужны, если к тебе предъявляют претензии. Face no more evidence.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

Для тех, кто о себе знает всю правду, Saint of Me, Rolling Stones, про то, что все мы с изъяном, с которым либо нужно бороться, либо оставить так. Ну, а вам классно провести этот вечер в компании лучшей музыки. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Аквариум», а уже сейчас французский коллектив «Malted Milk» и песня «Love for Yourself». Вот на этих нотах, помогающих вспомнить, что ты сам себе тоже в этой жизни нужен. Машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Национальный продукт. На Рок-Арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в Екатеринбурге. В среду днем 4-летний мальчик выпал с 15-го этажа высотки на Таватуйской. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что семья, в которой произошло ЧП, неполная, ранее на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей в семье занимается только мама. Из окна выпал младший ребенок. Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Ребенок в реанимации. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка, как бывает часто, а беспрепятственный доступ к открытому окну, отметил полковник Горелов. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Slade. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
8: Попробуй спеть вместе со мной.
7: Audio Slade.

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Thank you.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Реклама.
1: Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6 на Росточной? В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 700 000 рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь. Душевно благодарю.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

Manchester's bridge. Hello, sweetheart.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: кворум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance EC.
1: Kiss. Парк Горького. Black Keys.
2: Только здесь.